0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейл Регинас по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
9: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.

0: Реклама. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейл Регинас по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.
7: Новое радио.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Новое радио.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же

0: только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва

0: силы. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел»

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое. Новое. На новом.
7: Принимай меня.
8: Клава Кока и Джонни. Журавли.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое

Радио и Зион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный?

0: конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
2: 16+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений!

0: партнеры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+. Новое радио.

0: Реклама. Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя

0: В фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте, дорогие ребятки. Честно говоря, даже не знаю, какое сегодня число. Сейчас будем разбираться вместе с вами. 17 сентября, написано четверг. Уже четверг же, да? Четверг, да. Вся самая актуальная информация здесь, в 1 плюс 1. Поздравляю вас с тем, что эта неделя достаточно быстро летит. Я не знаю, что так прям как-то прям... Как Сапсан. У нас впереди 4 часа чего-то, чего мы сами не знаем. Гостей нет, только вот болтовня, все как вы любите, и какие-то песни. Ну, не какие-то, а хорошие. Давайте начинать. О, тут Джонни как раз вот стоит. Тут какая-то информация в этих, в соцсетях прошла, что тут Джонни, что ли... Поменял имя, я так и не разобрался. Как, типа, теперь его зовут как-то что-то Массимо. Сейчас, да, я где-то что-то открыл заметку. Сейчас. Массимо Торричелли. Не знаю уж, зачем Джонни решил поменять имя. Что-то мне, видимо... Ну, может, подрос, как бы Джонни, это как будто бы так как-то несерьезно. А вот Массимо Торричелли, это уже внушает доверие. Может быть, тоже... переименоваться из Кирилла Калинина, не знаю, там, в Томми Ди Анджело. Надо будет подумать об этом. Рассаживайтесь потихонечку. Это новое радио. Это 1 плюс 1.

0: За границей есть такое имя. Пиджони. Хотя микрофон не работает.
1: Да, спасибо. Сейчас ехал, слушал, как Кирилл разговаривает по радио. Потому что мы ехали, слушали новое радио, да. Он даже сказал хорошего эфира.
0: Да ты че?
1: Вообще. Так что эфир будет хороший.
0: Все чаще садишься в машины чужие, а там звучит новое радио. Приятно, приятно. Отчасти чувствуешь, что твоя заслуга тоже в этом
1: но
0: есть.
1: Ну нет.
0: Да.
1: Вообще нет.
0: По-любому 100% максимальная защита.
1: Нет.
0: Ой, отношения.
1: Какая твоя заслуга, что человек едет, Данилина слушает? Это его заслуга.
0: Это он по инерции Данилина слушает.
1: Начал-то
0: он слушать с утра.
1: Думаешь?
0: Да. Самое тогда... замечательное шоу в мире. Один
1: ну тогда
0: один.
1: Это только наша заслуга, а не в том числе.
0: Да? Давай переименуем, немножко перефразируем.
1: Да.
0: Полную. В целом, я думаю, что никто так много не делает для нового радио, как мы с тобой.
1: Абсолютно. Это даже я даже и не подвергаю сомнению никакому.
0: Ну, что там они? Что они там? Что-то просиживают штаны.
1: Я же и говорю, да, абсолютно.
0: Мы приходим, делаем дело, базу, все, уходим. Все, работайте, пожалуйста, на всем готовимся.
1: Абсолютно. То есть мы вам дали удочку, почему вы не ловите рыбу?
0: Главное, вот, смотри, мы 4 часа делаем какое дело. А люди вот до вечера сидят там, до 7, до 8. Вы быстро сделаете работу, там, за несколько часов. Да все, идите домой, как мы, пожалуйста.
1: Я, кстати, вчера вот на покере познакомился с челом, который вот радиоведущий. И вот он не так, как мы с тобой, нытики, что эфир закончился, и мы там ноем, что нам плохо, там, и до эфира ноем, и во время эфира, между выходами. А вот человек прям остается радиоведущим даже в обычной жизни. Он просто, знаешь, вот какие-то шутки бесконечно отбивает. Как думаешь, кто это? Вот неожиданно сейчас.
0: Так ведущих до хренища откуда.
1: Ну вот, и было смешно, прям он нормально шутил, хорошо.
0: Ну, давай, расскажи.
1: Савва.
0: Савва, это из юмористической радиостанции.
1: В Скандинавии радио, да, Савва.
0: Ну и респект Савченко. Таким парням, которые в обычной жизни тоже шутят, молодец.
1: Вообще молодец, причем то, что ему лет 69 где-то, но он и тоже и за мем молодежные шарит, и шутит смешно.
0: А он-то, по-моему, и продюсер, и там сценарист, там какой-то у него послужной список. И да вот только вчера смотрел интервью там популярного актера, который за бугром живет, сами, если вы понимаете, о ком речь. Ну просто 2 часа что-то. Вот там там постановка, там это. Ну,
1: вот рыжий, который.
0: Ну да, ну
1: а тоже. Я даже и не знал, что он куда-то уехал.
0: Ну,
1: я
0: вот
1: только
0: он
1: вчера
0: уехал
1: это
0: там,
1: узнал.
0: Теперь строит карьеру в Штатах там, да. Ну что ж так серьезно? Ты же КВНщик в первую очередь. Ну понятно, что артист. Ну че вы такие все деловые? Ну господи, ну вот а таким парням респект. Они делают мир чуть краш, чуть веселее вокруг себя. Понимаете?
1: Да. Да. Мне только попался кусочек рилса, где он там начал как-то тупо оправдываться. Ему говорят, вот ты уехал из этой страны, потому что вот там, ну вот, по этой причине, он говорит. И ты вот переехал в страну, которая вот, ну тоже. Он говорит, ну это же не так. Почему он не мог просто там сказать, ну да, как-то тут получилось вот так.
0: Ну там хочется на каких-то нескольких стульях там посидеть, я не знаю.
1: Почему они никто не говорят по-честному, ну блин, да, как-то так тупо получилось.
0: Пока я в адеквате, я буду топить за то, чтобы люди снижали уровень важности всего вот того, что они делают. Ну пипец.
1: Да.
0: Бесите. Ну что, ну в конце концов, ну служишь ты в театре или там играешь и снимаешь кино. Дальше-то что? Что ж так... С такой помпой-то это все преподносит.
1: Ну, потому что, а ты лох не служишь в театре.
0: Ну, да.
1: И все
0: вот,
1: тогда.
0: Вот это ты, конечно, да, победил в споре прямо сейчас. Вы достали быть такими серьезными. Деловые колбасы-то вы. Давайте
1: у тебя была бы серьезная работа, ты бы тоже серьезно занимался бы.
0: Ну, у меня не серьезная работа.
1: Ну, вот.
0: Какая вот серьезная работа была бы у меня?
1: Ну, кардиостимулятор.
0: Мне на R?
1: Да.
0: Россош. Ты проиграл.
1: На монтажка.
0: В конце все-таки ляпнул.
2: С вами Катя Айова. Слушайте нашу новую песню.
3: Ловлю на новом радио.

0: Открывашку забыл поставить.
1: Давай поставь, а я пока попробую успеть доживать.
0: Давай. Ты хоть рот от микрофона убери.
1: Так я убрал. Я просто громко.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
0: Приколинин. Это ты кружок мой посмотрел вчера?
1: Нет, какой?
0: Не посмотрел, короче, просто у нас предматчевое шоу, там у меня пауза небольшая. И идут, вчера с факелом Спартак играл, с Воронежским. И идут парни в экипировке факела, что-то осматривают, там, ну, что-то там, что-то, видимо, для дела им нужно. И тут бац, ко мне подходит. Здрасте, Кирилл, типа, не могли к вам не подойти. И два пакетика у них в руках. Вот, это, говорит, вам презент и вашему коллеге. Вот.
1: Реально?
0: Да, я... Такого вообще никогда не было.
1: Болельщики факела?
0: Не болельщики, а из работники клуба.
1: А, настолько?
0: Да, на, вот тебе пакетик.
1: Это что, трусы?
0: Почему трусы-то?
1: Ну, я так подумал.
0: Футболка.
3: Реально, у меня футболка есть Воронежского.
0: Футболка Воронежского факела.
3: На ней Райтраун написано.
0: Да, прикинь.
3: Офигеть.
0: Выключите клип, почему клип там играет?
3: Ничего себе, это прям джерси футбольного клуба
0: «Факел».
3: Да,
0: это джерси настоящая, игровая. Они сделали твое имя и номер.
3: Круто.
0: Даже.
3: А что это за спортивный бренд «Кельми»?
0: «Кельми»?
3: Да.
0: Ну, это что-то... ну да, они спортивную
3: такой не видел
0: экипировку делают.
3: Прикольно, спасибо большое.
0: «Райтраун» 33, потому что тебе 33... То есть они в курсе, что тебе 33 года скоро. Офигеть. Напоминают, как бы, что ты уже не молодой мальчишка.
3: Слушай, здорово.
0: Прикинь.
3: «Спартак» такое не сделал нам.
0: Ну, как, сделал, но не всем из нас.
3: А.
0: Блин, жалко,
3: сейчас клип. Смотрите, для меня вообще... Сейчас открытие, что «Воронежский факел» в высшей лиге.
0: Да, хорошая команда. У них, правда, не очень в этом сезоне дела идут. Но, тем не менее, очень приятные ребята.
3: А во-вторых, спасибо большое.
0: Покажи вот теперь в камеру. Покажи.
3: Вот, у меня есть джерси, воронежский факел. Вот такое вот.
0: Райтраун 33.
3: А почему у воронежского факела спонсор масло?
0: Ну, а почему бы не масло?
3: Ну, да.
0: Чтобы подмаслить там.
3: Ну, тоже, кстати, верно.
0: Все такое. Это в целом удивительный случай, потому что обычно как бы соперник, он и есть соперник. А тут соперник подошел, пожал руку. Я говорю, вы земляки, там вам удачи, все такое.
3: А,
0: ну, мои земляки, да.
3: А теперь и мои земляки, знаешь?
0: Да.
3: Вообще, теперь мои земляки. Ну такой вот. Еще миленький пакет, факел вот написано на нем. Блин, здорово.
0: Проиграли они в самом конце, к сожалению, один. Ну, к сожалению, для воронежцев. Вот. Ну, ничего, это футбол в следующий раз получится.
3: Можно. Я вот зато можно, если они ребрендинг захотят сделать, можно название по-английски начать писать.
0: Поэтому они и не пишут, в принципе. Все по-русски.
3: Спасибо большое, реально. Я теперь фанат воронежского факела. У меня вторая джерси. У меня есть футбольная джерси, кстати. Но не с моим именем, а просто. Манчестер Сити. Я причем, что-то не помню. Мне, по-моему, Пуму подарили его.
0: И на международной арене за Манчестер Сити будешь болеть, а в российском футболе. Вот ты, Гаст, определился ты с клубом?
3: «Зенит».
0: Ну зачем ты? Нормально разговаривали. Сидели там, факел, Спартак. Нет, вот в конце все равно.
3: Ну ты же, я же из Питера, я не могу, ты понимаешь. Я же...
0: А в Питере, кстати, очень много болельщиков, например, Спартака.
3: Не могу вот болеть.
0: Там не важно, где ты живешь. Главное, как ты чувствуешь.
3: Это правда, потому что у нас тоже, знаешь, я что-то ни одного испанца не видел. А у нас не ходят, они не говорят... Muchas gracias, por favor, вот так вот они не говорят. Ну, когда идут за Барселону болеть в бар местный на первом этаже.
2: Эти треки были новыми.

0: вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

0: 1 плюс 1.
1: У нас тут опять всю воду растащили, которую мы приносим со склада для того, чтобы, ну, те, кто гости приходили, пили ее. И вот осталась одна бутылка воды, вот там вот стояла, одна и коробка. Одна в коробке стояла. Я думаю, ну, допью ее. Вот сейчас ее взял, и я понял, почему она там одна стояла. На, вот попробуй открыть ее. Да.
2: Такую решили крышку сделать?
1: Я через кофту попробовал, что-то кофта испортилась, по-моему.
2: Ух ты, не открывается.
1: Так я тебе и говорю. Да, в том-то и дело, даже через футболку не получилось. Может, они ее специально приклеили, типа, и они потом посмотрят камеры и будут ржать, да.
2: Может быть, тебе дырочку сделаешь просто и будешь так...
1: Я так и сделаю. Вот так. Зажигалкой. А, и, ну, хочется же все равно добить это, попробовать. Есть какие-то среди нас, допустим, там Григор Хлиган-Гаран или кто-нибудь, или какой-нибудь суперсильный человек, Михаил Кокляев, может. Ну, она не открывается буквально. А как, ну, банку я еще могу открыть, но эту я не могу.
2: И что делать?
1: Я не знаю, пить-то хочется. Есть какая-то шила у тебя? А вдруг они клеем туда накапали, если они ее реально приклеили?
2: Не идти же до кухни, до кулера. Я не знаю даже, что...
1: Ну, да.
2: Ну, все получается.
1: Блин, когда может зубами выгрызать.
2: Не, ну, надо ножом подрезать это колечко сначала и попробовать. Вот у нас реальные проблемы, ребят. Что там у вас происходит? Я не знаю, все мелочь.
1: Не, она не открывается. Вот, на, еще раз попробуй. Ну, я ее, конечно, там разболтал. Все. Может, у
2: пока
1: тебя получится.
2: Пока не откроем никакого эфира. Сейчас шторы, погоди.
1: Попробуй. Давай, попробуй шторы.
2: Шторы получится.
1: Нифига он там обмотал, блин. А ты вниз головой.
2: А. Не, не получи. Я сейчас над ножом.
1: Видишь, какая-то, блин, я теперь понял, почему Эви ее не стала пить. Только по этой причине.
2: Но новую коробку все равно не принесли за
1: склада. Потому что она не открывается, только по этой причине они не стали ее пить, блин.
2: Так.
1: О, я такую историю классную расскажу. Пишет, надо подкачаться, ребята. Вот, даже Валера уже, который ходит иногда к нам в офис, который мультик рисует, Красногорский парк, уже даже он задается вопросом, вот в чате пишет, куда вода девается, там целый ящик стоял.
2: Ну, видимо, какой-то пожар, микропожар здесь.
1: Думаешь?
2: Там, в open space.
1: Трубы горели какие-то,
2: или
1: да?
2: Или у кого-то трубы горели, я не знаю, для чего еще вода нужна?
1: Пишет Белоручки, да вы зря недооцениваете. Давайте, вот силачи, адрес знаете, приезжайте. Вы недооцениваете почему-то нашу силу, если что, мы спортсмены. Во-первых. Во-вторых, два здоровых мужика. Кирилл вообще 2 метра ростом. Он к холодильнику подходил.
2: Это ничего не значит.
1: Но все равно какая-то у тебя рычаг большой.
2: Давайте, да, кто вот откроет эту бутылку, потом целый час киша будем ставить.
1: Да, приходите.
2: Фух, хорошо, что они не откроют.
1: Да, конечно, не откроют. Никто не откроет.

0: Сезон самокатов завершается потихонечку. Я вчера последний разочек прокатнулся. Что-то уже холодно, в морду все дует холодным этим самым ветром и воздухом. И вот эта статистика в канале по поводу самокатчиков. Там, оказывается, чудовищный вообще рост плохих
1: всяких
0: ситуаций, связанных с самокатами. По сравнению с прошлым годом, в 2026-м почти на 40% выросла в целом аварийность. На 40%. Это еще чуть-чуть и 50 будет.
1: И а там еще чуть-чуть и 55.
0: 3600 человек травмы получили вот за полгода с небольшим. 50 человек даже...
1: Это при том, что так сильно регулироваться
0: 50
1: стало.
0: 50 человек, летальный исход, да. И, ну вот, что отмечают, что 60 с лишним процентов это водители на личных самокатах, вот эти, которые едут 70 километров в час.
1: Потому что там не регулируются.
0: Да, вот эти огромные самокатищи, скоро двигатель внутреннего сгорания уже прикрутят. А с коммерческими самокатами там все в целом более-менее нормально. То есть они как-то едут не так быстро, как те. Так что стоит бояться вот этих вот черных самокатов.
1: Да, для меня показатель всегда вот этой самоката головного мозга был, когда вот коллега на прошлой работе был, у него был самокат. И он... Для чего его купил? Он, значит, на этом самокате доезжал до метро. На метро ехал час с двумя пересадками. Таскал его по переходам, по всем, в руках просто. Чтобы потом от метро... 3 минуты до работы доехать на самокате. Ну, это...
0: Осуждаешь? Было...
1: Такое? Да. Я не то, что не осуждаю, я не понимаю это насколько тебе хочется вообще вот на самокатике ездить.
0: Ну, до метро
1: неохота идти. Он на своем был. Ну, тебе настолько неохота, что ты потом готов этот самокат час по двум переходам на этих эскалаторах везде там таскать по этим... поднимать по лестницам, чтобы потом еще 3 минуты.
0: Ну, а какой выход из этой ситуации? Как-то, что нас может немножко дисциплинировать?
1: Ноги.
0: Штраф? Ноги. Ну, видишь, автомобили тоже средства повышенной опасности. И мотоциклы тоже. Да. Но их же не запретить. Но... Также самокаты, они уже часть жизни. Просто надо штрафовать люто, жестко, и все.
1: Смотри, я думаю, что мопеды же в какой-то момент, помнишь, был тоже период, когда мопеды там до 60 кубов, что ли, там двигатель, тоже можно было без этого, без прав ездить и так далее. Но приравнять прям самокаты вообще к суперполноценному средству передвижения.
0: Ну да.
1: Чтобы тебе надо было права на него получать вот так.
0: Может быть, да, и чтобы камеры радаров тоже ловили.
1: Или почему мы не можем их отменить просто?
0: Ну, я говорю, как? Ну, от мотоцикла тоже. Они вот громкие, опасные. Ты же не отменишь, как бы люди сразу. Что? Я вот мотобратики там восстанут. Ну, мотобратиков обижать никто не хочет.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а по поводу самокатчиков тут в чем вопрос тогда? Никто не хочет обижать самокатчиков, чё? Я не поверю.
0: Там много хороших ребят ездят на этих самокатчиках. Аккуратно ездят, вот.
1: Нет.
0: Я, конечно, максимально комично смотрюсь на самокате. Сутулая собака едет. Ну, зато весело. Ну, чуть-чуть аккуратненько, там по дорожкам, специальные дорожки, велодорожки самокатные, не по тротуарам.
1: Ты знаешь, вот выходишь на улицу и думаешь, блин, вообще реально столько велодорожек. Так сейчас по тротуарам начали уже... Тут другой вопрос. Начали по тротуарам ездить вот эти курьеры на этих мини-байках на своих, вот этих электрических.
0: Да.
1: Ты иной раз тоже идешь, на тебя с одной стороны самокатчик летит, с другой стороны курьер на этом велобайке странном каком-то. И ты думаешь, вообще, ребята, а вы в курсе дорогу вот знаете? Дорога. Там вот ездят вот транспортные средства на дороге.
0: Но ты-то вне опасности, ты же не хочешь никуда.
1: Это правда. Это поэтому...

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Корочерная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
3: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джиленд J6» от 15 500 рублей в месяц.
8: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Новое радио.
11: Так, значит, детская минутка.
12: Что у нас сегодня?
11: Олег, на что бесстрашный человек в этом плане. Он все готов поставить, но даже тут он сомневается. Он говорит, вот Дож написал: «Кирилл, послушайте, решите. Вроде забавная песня, а вроде и бред. Песня называется «Гомер Бартов выпустил». Сейчас
12: кого
11: объясню.
12: Еще раз?
11: Очень важная тут предыстория. Сейчас расскажу. Гомер Бартов выпустил. Все, не вдавайся, подруга. Сейчас расскажу. Значит, я посмотрел в интернете. В мае в ТикТоке какой-то чибис сделал клип иишный, где про Симпсонов, где да. Гомер что-то выпускает из дома много Бартов, и они да. бегают по Спрингфилду, наводят там суету.
12: Угу.
11: Это завирусилось, стало мемасом, там лям просмотров. Какой-то русский чел уже в августе сделал русскую версию этой песни и клипа.
12: Mm-hmm.
11: Вот. И та оригинал назывался что-то Homer led the чего-то там Bart, что-то. А mm-hmm. это называется Гомер Барта выпустил. То есть, как бы.
12: Почему ты говоришь не Гомер, а Гомер? Там так поется?
11: Ну, Homer, я не знаю, Homer. Короче, серьезная предыстория. Очень да. все важно было это объяснить, чтобы послушать какую-то чухню на минуту 20. Вот, но это детская минутка. Детям, наверное, такое нравится. Как бы, посмотрите
12: так и мне нравится.
11: На реакцию своего ребенка. Если понравится, будем чаще ставить. Поехали. В принципе, вы сами по собственной воле слушаете 1+1, поэтому давайте.
13: Гомер Бартов выпустил.
11: Вот так.
14: Гомер Бартов выпустил.
12: Угу.
13: Он

0: они побежали. Дамир Бартов.
1: Мне понравилось.
2: Ну что ж, веселенько.
1: Мне понравилось.
2: Веселенькая
1: круто.
2: Песня какая.
1: Мне теперь видео, я, чтобы ты понимал, я реально видео тут искал. Но нашел? Я так понял, их много разных. Типа, берут просто этих 3D-модельки Бартов и их пихают во все что угодно. Так что круто, круто. Хорошо, что у нас есть такое творчество. Не только там, где надо думать.
2: Да, там, где какая-то драма, там.
1: Да, а тут вот Гомер там... Бартов выпустил.
2: И все, законченное произведение.
1: Это что-то на уровне Скибиди Туалет, реально, вообще.
2: Гомер Бартов выпустил. Отдыхаем.
1: Да.
2: Ой, а зачем я поставил это? Нет, я не это хотел.
1: Вот вы там смеялись, что Скибиди Туалет — это какая-то несерьезная история, а там Мартин Скорсезе экранизировать хотел.
2: Да?
1: Да. Скибиди Туалеты, когда они с камераменами там. Я так и не знаю, чем закончилась эта история.
2: Это новое радио.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраум. Расскажу в начале следующего часа крутейшую историю, которая произошла. Я тут столкнулся, значит, с неожиданным хейтом, а конкретно от кого, расскажу чуть попозже. Вот. И еще из прикольного, завтра вообще ультранасыщенный день. Вот четверг такой какой-то, он вообще никуда. То есть у тебя прошлые выходные были давным-давно, ты вроде как-то конец недели, но все равно завтра еще надо работать, поэтому четверг мне не нравится. А вот пятница мне нравится, а завтрашняя тем более, потому что завтра, помимо того, что будут анекдоты, будет еще и легендарное возвращение диджея Валера Destination, а.к.а. диджей Любовь. Так что ждите, может быть, даже будет какой-то подруб на Твиче, и сможете посмотреть, как это происходит.
2: Не, ну четверг — это некая подготовка к пятнице, к бурной, поэтому она на лайтах немножечко этот день проходит.
1: А что? А вот остальные у нас не на лайтах.
2: Не, остальные прям... ты че, мы вырабатываем там на 150%. Ага. Какое-то музыкальное направление, может, будет обозначено.
1: Направление? Какое направление?
2: Ну, это будет хаус-мьюзик, это будет рэп.
1: Full house music.
2: Ну, я пытался построить диалог, дорогие
1: там,
2: друзья.
1: Смотри, будет такое направление, как я думаю. Ну, какая-то музыка будет.
2: Какая-то музыка. Очень плохая музыка.
1: Будет, короче, ну будет круто, будет.
2: Какие-то ремиксы на популярных российских исполнителей, возможно.
1: Ну, не знаю. Но я думаю, я сегодня даже какое-то минимальное усилие.
2: Какие-то ремиксы на популярных российских исполнителей, возможно.
1: Ну, не знаю. Но я думаю, я сегодня даже какое-то минимальное усилие приложу, чтобы.

0: пока еще.
1: Пока не просят поиграть на открытие какого-нибудь модного бутика, пока не было.
0: Ну подожди, такого. Ты сразу модный бутик, может быть, там какой-нибудь магазин продуктовый там позовут, знаешь, открытие, когда там с шариками, там вот это все, когда дети там с мамами там
1: но
0: стоят.
1: Ну, надо ехать куда-то будет, я в Москве такого не видел.
0: Ну, вот видишь, они из-за этого тебя и не зовут, потому что у тебя много всяких условий.
1: Нет, деталей. Если ехать надо куда-то, там же просто оплатить дорогу и все. Ну и проживание хотя бы не в будке собачьей. Я-то не привереда, я могу и доехать так нормально. Какая-то, если на поезде, ну просто там какое-то можно минимальное выкупить купе.
0: Ясно. Все. А бытовой райдер какой-то есть там?
1: Доместос нужен.
0: Доместос?
1: Ну да.
0: Ну нифига себе, сразу доместос.
1: Ну, чтобы как-то, я же захочу там как-то, чтобы обеззаразить все по поверхности.
0: А ты доместосом все, да, обеззаражишь?
1: Да.
0: Когда во времена ковида все антиэтими септиками, Артем на всякий случай доместосом протирал.
1: Ну,
0: как эти самые, которые веса тягают.
1: Они это протирают?
0: Ну, только там не доместос. Ну, там, чтобы руки не скользили. Вот
1: мне, кстати, интересно был всегда. Всегда вот этот вопрос был интересен, когда вот вы ходите в зал, получается, и занимаетесь там условно какой-нибудь штукой, которую надо делать вот на скамье. Типа, ложиться там жим-лежа. Но до тебя встал чел, который, типа, вот потом ее всю залил. Что делать-то вообще? Ну, там же так или иначе все поверхности залиты потнярой.
0: Ну, там же у них полотенчики, они же с полотенчиками все ходят.
1: И что, полотенчиком... вот он потом, и он свой пот вытер полотенцем, который он пот протирает с других. А оно что, сразу же все стало...
0: Ладно, он своим, ты своим его пот будешь
1: да.
0: вытирать.
1: И оно стало сразу же не заразным.
0: Ну, носи доместос тогда с собой.
1: Ну, только так, если, потому что...
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: фирменных магазинах «Ситна» цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна». Свое. Родное. Свежее.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцево НН».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.

Сегодня в детской минутке мы переносимся в 2002 год. Анастейша, у нее сегодня день рождения, потому что 17 сентября. Женщина с непростой судьбой, которая стала вот практически легендой поп-музыки. Хорошая песня.

0: У нее же sick and tired еще у Anastasia. I'm always being sick and tired. Помнишь такое?
1: Нет.
0: Ну, sick and tired. I'm always... Эх ты. Но ну нет. Ладно. Еще Сармазотти у нее есть.
1: О, ничего.
0: И Дефир, это еще прикольно. У нее много.
2: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Салют! На связи Кирилл Калинин и Right Round. Мы тут на базе. Короче, рассказываю историю, которую я хотел рассказать. Я, значит, вчера столкнулся с неожиданным хейтом вообще. Даже не думал, что так. И даже не думал, что в этой соцсети это тоже происходит. И это от этих людей. Короче.
1: Зашел-таки в Одноклассники, похоже.
0: Нет, в том-то и дело. Я говорю, вот вам сейчас пенсом учиться надо будет вообще, как Кирилла защищать. Смотрите. Я говорю, то, что вы там, как вы защищаете Кирилла, это настолько капля в море, настолько мизер, минимальный, с которым вот как люди защищают вот этого человека. Я принимаю участие вот в ведущей шоу «Сказки в дуэте», где там зовут известных и не там не только, ну, молодых и взрослых артистов, и там переделывают сказки на новый лад. И выложили тизер, даже еще не выпуск только, а тизер. Выпуска, где там молодой парень с «Голос дети», девушка тоже молодая, и Алексей Гоман.
1: Так.
0: Алексей Гоман приятнейший тип, кстати, вообще отличный. То есть он...
1: Тоже
0: тип...
1: сын маминой подруги такой, мне
0: он,
1: кажется.
0: Я оцениваю, как он реагирует на шутки про себя и отбивает их. И он отлично шутил и сам про себя, и на мои шутки все реагировал отлично. Но с этим не согласились, конечно, его фанатки. Угу. Которые, ну, казалось бы, куда старше, но они, да, раз в два, наверное, старше, чем у Кирилла. Короче, рассказываю. Там этот тизер, видимо, попал в какой-то пул фанаток Алексея Гомана, где ты заходишь, и у нее на странице там миллион фоток Алексея Гомана. Конечно, там накинулись там все шутки на грани оскорбления.
1: Ну, а какие?
0: Ужас.
1: Можешь пример привести? При мне? Я имею в виду не комментарий, а шутки в адрес Алексея.
0: Я скажу сейчас, я скажу. Смотри. Ну, конечно, я очень много шутил еще про там схожесть с Панайотовым и с Чумаковым. Ну, допустим, вот многие докопались до приветствия. Говорят, это что за приветствие? Это ужас какой-то. А у меня приветствие там было такое. Я представил вначале парня молодого, девушку, и говорю, и у нас в гостях сегодня должен был быть Алексей Чумаков, но он сказал, извините, ребят, не могу, даю интервью. Потом мы позвонили Панайотову, он сказал, ребят, сейчас не смогу приехать, высокий спрос, только вышел на линию. И мы спустились вниз, сказали, подошли в кофейню, сказали, Бористо, ну, может быть, ты хотя бы. Он сказал, ну, в принципе, я Алексей Гоман. Ну, вот так вот.
1: Неплохо.
0: Нормально, это я все как-то на ходу вот это вот придумывал. Говорю, вот Алексей Гоман, чтобы вы думали, еще выступал в ДК. Для тех, кто не знает, ДК расшифровывается как Древний Колизей. И в таком духе. И он отбивает, он говорит, да, эти Древние Колизеи только из-за там нас с Чумаком там и существуют. Ну, короче, отбивает вот так нормально. Комментарии я захожу, там жесть. Алексей Гоман — это народный артист. Этой победы не отнять. Про Чумакова и Панайотова не смешно. Разве можно так представлять гостей? И им отвечают, абсолютно согласна. Миллион лайков. Я говорю, я клянусь, я думал, что я вот сижу вот в соцсети, который такой час. Но нет, я сижу в соцсети, в которой выложили рилс. Чтобы вы понимали... У одной женщины, которая написала несмешные шутки ведущего, я клянусь, я могу подтвердить это сейчас, вот у меня есть. У нее в профиле фотографии, где она сидит с другими такими же бабушками на лавочке у подъезда. Вот.
1: О, вот это ты попал, конечно. Не, а эти люди, они не умеют, да. У них либо люблю, либо все. Так, либо ты мой враг навеки.
0: И у нее 7,5 тысяч публикаций в этой соцсети. Из них мне, чтобы найти ее фотографии, пришлось постараться. Остальные просто фотки Алексея Гомана. Причем, мне это сильно непонятно максимально, потому что это люди, которые так или иначе половину жизни, причем первую половину жизни, может быть, даже чуть больше, которая, ну, соответственно, тебя как личность вообще развивает, прожили в стране, где были самые добрые, самые воспитанные, самые культурные люди. Откуда злоба такая? Они же там же все добрые были, все друг друга уважали. Может быть, там никто на самом деле никого не уважал, просто нельзя было злиться.
1: Нет, они как раз-таки и выросли в этой обстановке взаимоуважения, а тут они вышли вот в интернет-пространство, да. И шок, что кто-то может не там подтрунивать над их кумиром. Все.
0: Но и при этом они сами максимально не уважают. То есть я как-то подтруниваю, а они мне говорят, это что за урод там несчастный? Ну, как так вообще? Откуда в бабушках столько злобы?
1: Да, есть.
0: Я
1: такое.
0: Не понимаю.
1: От бабушек в соцсетях особенно.
0: Да, да, да. Я вот говорю, ребята, вот реально, вот вам есть куда стремиться. Можете заходить там в комментарии под выпуску, который выйдет, я думаю, сегодня там или завтра. Заходить в комментарии к тизеру и, значит, учиться, собственно, на живом примере, как надо.
1: Есть такое, да, да. Причем они гораздо токсичнее обычных комментаторов.
0: Максимально
1: токсичнее. Они вкладывают в это еще некую свою какую-то свою там точку зрения, свою злость, там обиды, агрессию, там неустроенность. Если в интернете обычно там люди, они там просто ради спортивного интереса. Просто что-то нахамил кому-то, ушел. И эти прям они принципиально там садятся, что-то пишут.
0: Ну, они потому что, как правило, я понимаю примерно, почему они заходят в интернет, а там картинка этой успешности, от которой, в общем-то, и у прожженных людей иногда крышу сносят. А тут она заходит и видит все вокруг успешные, а она как, ну, скорее всего, ну, не реализовалась в жизни, и ей надо вот это вот выплеснуть. Мы в интернете ругаемся просто, чтобы, типа, потроллиться как-то, пообзываться там ради приколдеса. А вот у них прям настоящая вот эта вот животная злоба. Я не понимаю.
1: Но тебя задело, ты ж полез даже смотреть фотографии, чтобы зацепиться за какие-то,
0: меня, да? Меня задело это только потому, что там даже как-то, типа, какое-то слово «бабушка», оно как-то даже в аккаунте использовалось, типа, в ID аккаунта. И мне стало интересно, кто... Только на один я зашел, только туда. И сразу попал, сразу бинго вытянул. Там бабушка на скамейке с подругами. Говорит, какие шутки отвратительные. Ничего себе, пошути смешнее.
1: Ну, давайте уж тогда, че ж уж... У нас была эта песня хоть раз в 1+1?
0: Не знаю. Но сам Гоман классный. Красавчик. Парень, да.

Эти люди такие: какая же хорошая песня, такая добрая, светлая. И Лешечка наш такой светлый, добрый. Да. Алексей вот работал барменом. Сдохни, сволочь, да, там, да, тварь, да, уродина, да, вонючая. Да, там, чтобы все там прокляты, да, твой, да, весь, да, рот, да, там. Да. Вот она, да, обратная сторона любви.

0: 1 плюс 1.
1: Вот Мэри Гу говорит, там за окном совсем не Калифорния. И хорошо.
2: Конечно.
1: У тебя за окном Череповец, у тебя за окном Пермь. Не знаю, у тебя за окном Новосибирск, конечно, замечательный. Воронеж.
2: Зачем нам эта Калифорния? Она,
1: конечно,
2: нам не надо. У нас своих мест
1: своих
2: только.
1: Других роллов навалом, тем более.
2: Ну, да, понятно.
1: Ну, ладно уж.
2: Да нет, я...
1: Не, ну, извини, да нет, меня. Ну, ну, там, это, ты вот вчера 2 часа интервью юмориста. Ноль. Даже скуп шуток, ноль.
2: Ну, это...
1: Я там приехал.
2: Ну, конечно, это же надо оправдаться, почему ты там уехал, приехал. И вот это
1: я
2: вот
1: этот кусочек пересмотрел, да, про который ты говорил. Я вот уехал, потому что не могу мириться. Но ты же приехал вот туда, где то же самое, как будто бы. Ну, и это... А что?
2: Это другое.
1: Это самое. Давай дальше.
2: Да-да-да. И что он говорил? Это тупиковая ветра разговора. Вот сделал я, и что?
1: И что, да.
2: И что?
1: А перед аргументом и что, все разбивать, ничего не сделать. И чё?
2: То есть, я так понимаю, новый сезон 6 кадров не ждем уже, да?
1: Почему 6 кадров-то?
2: Ой, даешь молодежь.
1: Ну да, скорее всего, не будет его, да. Ну, когда идешь на интервью, ты же представляешь, какие там вопросы тебе будут задавать? Зачем тогда идти?
2: Скорее всего, только такие.
1: Так подготовься, я не знаю. Ну ладно, короче.
2: Не знаю, никто там не отвечал по рофлу вообще никогда.
1: Никогда, я говорю, с такими деловыми лицами там сидите.
2: Да.
1: Вот я там творчество.
2: Поэтому
1: творчество.
2: Я все эти интервью и не смотрел.
1: Поэтому вот 1+1, слушайте, всегда Жогова, чушь собачья, 4 с кайф вообще, супер.
2: Сегодня Международный день кантри-музыки.
1: Где твое банджо?
2: Такой намек на Country Roads, Take Me Home.
1: А почему у нас столько это петь? Там столько кантри-треков, миллионы.
2: Да, но они все, тем не менее, какие-то сложные для понимания.
1: Oh, my ex is living in Texas.
2: Да-да-да.
1: Обязательно банджо.
2: Ну, так это можно вот тогда Пэкмана этого поставить, или как это, мистер Пиклз, как ты...
1: Мистер Пиклз?
2: Ну, как ты называл его из этого...
1: Этого...
2: Из Тома Джерри.
1: Ой, забыл. Который
2: фэмбук. Да-да-да.
1: Дядюшка Пэкос.
2: А, ну вот. Это же тоже кантри получается.
1: А что, давайте еще раз послушаем. Конечно, почему нет? Дядюшка. Ты пока там с темой, наверное, разбираешься.
2: Да, я разбираюсь пока еще.
1: Дядюшка Пекас. Сейчас, ребята, сейчас будет. Сейчас, 5 секунд.
2: Давай.
1: За окном совсем не Калифорния.
2: И
1: хорошо, и не нужна нам она вообще.
2: Ну а?
1: А это еще что? Это мы кусочек мультика просто смотрим. У него струна порвалась, народ.
3: У тебя есть гитарные струны?
2: А если он там сейчас матюкнется?
1: Том и Джерри никогда.
2: Откуда ты знаешь?
1: Все, он порвал струну, пошел у Джерри отрывать ус. А Джерри спит. Все, у нас-то. Поехали дальше петь. Врезались, естественно, в стену, пока бежали.
3: Спасибо, ну, приятель. Не без струн никуда.
1: Ты пиши тему, не отвлекайся.
2: Мамультик, да? Как я могу отвлекаться?
1: Я вам отвечаю, Артем писал тему, занимался скучными делами, а тут мультик идет, сидит, телефон в руке и палит в этот.
2: Во-первых, как я могу заниматься работой, когда мультик идет, во-первых. А во-вторых, попробуй сконцентрироваться, когда у тебя... Попробуй что-то серьезное.
1: Где вы еще мультики по радио посмотрите, только у нас? Поехали дальше. Так, тут Том осознает, что у этого вторая струна порвалась. Прибежал дядюшка Пэк. Да нет, такая.
2: Да я не могу! У меня наушники сняли. Сейчас
1: дядюшка Пэк к нему опять прибежал. Всем.
2: Что-то обычное есть.
1: Опять оторвал. Естественно, Джерри ему зубной пастой в морду. Все, сейчас Джерри несет дядюшку Пэкаса, а Пэкас на нем сидит и поет песню. Сейчас они под ковром пробегают и в сторону норки. Оп. Это они упали в люк, и там у него опять порвалась струна. Мне, конечно, смотреть мультик без изображения, это, я думаю, очень странно. Ладно, тогда на паузу уйдем, а то Артем не может сосредоточиться.
2: Я написал 3 слова только. Здорово, ребята, короче, вот все, что я написал.
1: Давай публикую, что об этом поговорим.
2: Все, опубликовал.
1: Не, подождите, у нас нет.
2: Я реально это выложил. Здорово, ребята,
1: ну и
2: короче.
1: Нормально.
0: Ну, нормально. Сейчас, 5 сек, сейчас, подождите. Так.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
14: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
15: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
16: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
17: 20-66-66.
18: Один плюс один.
19: Калинин и Райтраун.
2: Так, ну есть тема дня сегодня, она даже с интерактивом определенным. Небольшой интертеймент будет для вас. Можно будет повеселиться и собрать какое-то количество лайков для себя там на ваши... Ну вот конкретно что расскажет сейчас уважаемый.
0: Спасибо большое. Тема дня такая. Сегодня вот у нас коллега Вадим Данилин иногда проводит конкурсы там на самого красивого работника газовой службы, или самая красивая 65-летняя бухгалтерша, или самые красивые руки и...
2: Руки вот...
0: Или самые красивые руки токаря, или самые красивые усы у слушательниц. Ну, короче, я вот подумал, а почему бы нам не провести такой же конкурс, только на самую красивую квартиру?
2: Ну да. Я объяснил, почему дальше.
0: Скидывайте фотки ваших комнат, а другие будут ставить лайки, потому что, ну, вот тут институт похода в гости сходит на нет, и как можно будет еще похвастаться своей югославской стенкой или чехословацкой кухней, или югославской подругой и бабушке?
1: Короче, оцениваем сегодня ваши хаты. Ну, а, собственно, если вы будете звонить, то просто опишите, вот, что для вас важно в вашей квартире там, и все такое.
2: Ну вот, самая красивая квартира. Будем оценивать ваши хаты. А почему нет? Я подумал, что вот я там вся дома там все наряжаю, там у меня все там эти всякие неоновые там лампы, что-то, куча всякого интерьера крутого, коллекции игрушек, и никто этого никогда не видит, кроме вот меня и моей девушки.
1: Или этот стол, книжку ваш никто не видит, или сервант какой-нибудь, или что там у вас еще?
2: Сервелат.
1: Этот, шведская стенка еще должна да. быть, знаешь, там.
2: Шведская семья.
1: Ну, это и не знает. Как ты уж свой опыт, что ли, рассказываешь?
2: Ну, короче, да, вот скидывайте фотографии там ваши, это как его, ну, вот где живете, просто показывайте, а вот люди смогут оценить, и, ну, конечно, тут рофлы полетели. Да давайте посерьезки попробуем, потому что, ну, интересно же, где вы живете, или что?
1: Да не, интересно.
2: Нормальная
1: да.
2: тема. Что-то, так, ну... Не с радостью отреагировали. Вот человек уже скинул фотку своих кубков. Даже с отвалившейся плиткой люблю наш камин, жарим тут рыбку, залипаем на огонь, и у него куча кубков всяких за первое место.
1: Видно первые места. А по какому виду спорта, расскажите? Не, брат, здорово, чё?
2: По готовке рыбы, наверное.
1: Может быть, кто-то там какие-то ходы в дизайне интерьера у вас увидит там, или там обои клёвые.
2: Кстати говоря, вот я часто замечаю, иногда скидывают фотографии, в которых внизу написано, там, знаешь, вот это шоу, вот он Redmi 9i Quad камера. А эта надпись, она не убирается, что ли? Или... Ну, в настройках.
1: Не, по-моему, там где-то должна настраиваться.
2: В настройках она не убирается.
1: Я просто не знаю, как настроить.
2: Да?
1: Это надо, чтобы сын приехал, да настроил.
2: Ну, только тогда ладно. Давайте, ну, а это надо, и он же живет.
1: А как они будут звонить и говорят, вот у меня тут шкаф стоит, да, вот так, типа.
2: Ну, там... что важно для тебя в квартире? Может быть, вот, какое для тебя вот важно, теплые какие-то тона, или, может быть, тебе нравится там хай-тек, чтобы все квадратное такое, бело-серое, или у тебя там все тоже завешено этими РГБ-панелями там у тебя. Ну, вот так вот рассказывайте просто, что там, комфорт или красота.
1: Что для вас важнее?
2: Да. Спасибо.
1: А где мы все слушаем это вот? Какая радиостанция?
2: Новая.
1: Спасибо.
2: Новое радио.

0: один плюс один.
1: Ну вот он говорит шторм. Во-первых, что за шторм, когда шторм надо?
2: Да, шторм.
1: Да, да, что за вообще пренебрежение? А во-вторых, 8495-232-1632, звоните. Мы сегодня ваши квартиры обсуждаем. Что для вас главное в квартире? Скидывайте фотографии своих квартир к нам в чат. Там люди лайкают. И, кстати, иногда скидывают довольно неплохие, интересные. Вот квартирка мне понравилась с черным интерьером. Вот где-то, не это... Ну, во-первых, вот прикольная вот эта вот черно-бело-золотой туалет мне понравился.
2: Ой, у нее в толчке картины висят.
1: Симпатично.
2: Правда, симпатично. Вот у вас вкус, конечно, бесит.
1: Симпатично.
2: А вот девушка вот шкаф прислала, бирюзовый у нее в прихожей, какой-то с резными дверями, да, с оранжевыми ручками. Вроде по описанию как бы странно, но выглядит здорово. Я вот поставил огонечек, а кто-то какашку поставил.
1: Вот мне еще
2: за
1: понравилось.
2: Забаним нафиг.
1: Я вот думал, что черные стены будут на тебя давить, только наоборот. А тут черные стены прям делают, да, свое вообще круто выглядят. Ну, типа такое... Черно-зеленое.
2: Вот вы такое. Черно-зеленый квартирщик. Вот вы сами это все проектировали, придумывали? Или вы так купили? Или вам дизайнер все делал?
1: Классно. Или ты забыл, или ты не знал.
2: Да. Тебе думать, Сережа, рано. Да.
1: Короче, симпатичные хаты у некоторых, а у многих, наоборот, нет.
2: Один хрен кто-то киску скинул. Да что ж ты будешь делать? А нет, мы просто интерьер ваш смотрим сегодня. И выбираем лучшую хату.
1: Да, самую красивую. Победителю самой лучшей хаты мы ничего не подарим.
2: Как и водится, да, в нашей программе, ребят. Так что
1: ну, просто
2: есть за что
1: респект
2: побороться.
1: И уважение.
2: От нашей ручки вымпел, карточка.
1: Да, и похвалим на радио. Вот. Нет, симпатичный.
2: Я залип, да.
1: Симпатичный толкан вот этот, да? Тебе тоже нравится?
2: Сейчас. Обожаю свою люстру в туалете. Это Элеонора Игоревна, вот, посмотрите.
1: Угу.
2: Ну, вы маньяк, Элеонора Игоревна, конечно. Люстра в туалете. У меня такой люстры в жизни не было, даже в зале никогда.
1: Да, такая люстра, как из музея.
2: Из этой чаши для ёршика, мне кажется, можно шампанское пить вообще спокойно. Красиво.
1: Ну, приедь, попей. Как Биби с
2: Батки. Ну, дебилизм. Сейчас, после паузы.
1: А вот наоборот, видишь, бежевая квартира, вот это вот, как бежевая мамочка.
2: Для бежевой мамочки, да, там идеально. Все, после паузы начнем с вами разговаривать уже. По-серьезному, понятно? Разговор будет серьезный с вами про хаты.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь.

0: Не с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Новое радио. Один плюс один.
11: Калинин и Райтраун.
12: Погнали, 8495-232-1632, вот это все, звоните, там рассказывайте, чем вы гордитесь в своей хате, или вы вообще туда не, ну, стыдно людей привезти, там даже бомжа там стыдно.
13: Да,
12: привезти.
13: Самое страшное, конечно, когда тебе к себе домой не хочется, это просто ужас вообще, прикинь, реально.
12: Ну ладно, вот тебе не хочется купишь домой. Ты рано или поздно свою квартиру хорошую обставишь, ее, как тебе нравится. Там,
13: и мне и в этой нравится.
12: Так, а чего вы не звоните? Может, потому что я телефон не включил? Из-за этого? Отмазы.
13: Это не причина.
12: Галимые отмазы.
13: Да, кому захочет, как тот хочет. Кому надо, тот найдет способ. Кому не
12: конечно.
13: Надо, найдет отмазку.
12: Значит, не хотели так дозвониться. Ага. Не можем дозвониться, потому что телефон выключен. Знаем мы это.
13: Олег скинул квартиру Хованского. Вот эту вот. Я ждал, что ее кто-нибудь пришлет, и не думал, что это сделает Олег.
14: Здравствуйте.
13: Алло.
15: Здравствуйте, мужчины.
14: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, мужчина. Рассказывайте, пожалуйста, у вас есть дом?
15: Есть дом, есть квартира.
13: Квартира. Рассказывайте, вам нравится в вашей квартире?
15: Обожаю свою квартиру.
12: Давайте, нет, да. Я как знаток, значит, по метражу сколько там комнат, какой метраж?
15: 74 квадрата, 3 комнаты.
12: Ни хрена себе.
13: 74 квадрата.
12: Это прям нормалечек. А какой город?
13: Да.
15: Пермь.
13: Пермь. Угу. Я, кстати, посчитал на днях свою спальню, только я не знаю, сколько как в квадратах посчитать. Короче, мне надо было заказать эту ленту, чтобы вокруг потолка поклеить. И там получились стороны по 3,5 метра. Это значит, сколько у меня квадратов в спальне?
12: Ну, 3,5 на 3,5,
15: наверное.
13: 12. 12? Подожди, 3,5 на 3,5 надо умножить?
12: Ну, в районе 12, не, он правильно сказал, да? Плюс-минус,
13: ну,
12: да.
13: Это спальня, вот. Угу. Значит, кухня еще 2 метра на 2. Это значит, у меня где-то 10 квадратных метров.
12: Ну, вот у тебя бабкин ремонт или дизайнерский, или просто нормальный. Что там, рассказывай, какие артефакты есть там, точки притяжения в квартире, что?
15: Ремонт свой. Дизайнерский. В стиле минимализма, скажем так.
12: Угу. В стиле минимализма.
15: Да.
13: Так. Стиль минимализма, ну, потому что просто хотел стиль максимализма, но дорого стало, да?
12: Посмотрел, что по бабкам, и решил стиль минимализма.
13: Я тоже долгое время, год где-то спал на матрасе, который просто на полу был, знаете, как американский подросток. И тоже называл минимализм.
12: Хотел колонны из слоновой кости, но потом что-то прикинул, да, и решил просто акриловой краской стены покрасить, правильно?
15: Нет, не так. Изначально как планировалось, так и было сделано.
13: Ага.
15: Просто в том плане, что используются только натуральные фактуры.
12: Да,
15: фактуры. Дерево, камень.
13: Мне кажется, он сейчас краску тебе курил.
12: У тебя натурально, типа из натурального дерева мебель или что?
15: Дерево все в доме натуральное.
12: Офигеть. Да. Так это же денег много на это. ЛДСПшку купил и нормас, не?
15: Ну, когда руки из того места растут.
12: А, у него руки.
13: Нет, таким что, бы я гордился тоже. Насколько у тебя растут руки из того места? Ты покупаешь просто, типа, дуб?
12: Так ты мебель сам сделал, да? Давай, хвастайся.
15: Да, получается, ну вот как вот были, по крайней мере, модные кровати, левитирующие, да?
12: Левитирующие. Да, угу. Так. И ты такой сделал?
15: Вот. Я прямо сварил, да, такую.
12: То есть она от пола вот на каком-то расстоянии и ножек нет?
15: Ножка есть, в середине одна.
12: Но ее не видно.
13: У меня сейчас тоже денег на еду не было, я сварить кровать хотел, думал уже хотя бы, чтобы...
12: Ну ты очень крутой, прикинь, парящая хата, все дела.
13: Молодец.
12: Еще эту парящую кровать нужно подсветить РГБ-лентой.
13: Конечно.
12: Артем бы так и сделал, и я бы так и сделал.
13: Иначе нет смысла. Но с другой стороны, из минусов я пробовал что-то похожее сделать у себя, и это плохая идея оказалась, потому что тебе сразу все пылинки, любой минимальный мусор на полу сразу же видно.
12: Это так же, как подсвечивающийся плинтус. Это пипец. Вроде симпатично, но... в аду живешь.
13: Ну, так это вот все, как на этом пылесосе на Dyson, полу. Там же светит вперед вот этим лазером.
12: И думаешь, какой вот... же я бомжар.
13: Абсолютно, поэтому нет.
12: Не делай подсветку, ну ее нафиг. Ну круто, прикинь, все сам сделал. 75 квадратов. Вообще полуупакованный пацан.
13: Вон, девчонки, берите на заметку. Давай еще кого-нибудь.
12: У него такое ощущение, что у него там семья полная чаша. Ты что, такого мужика с руками отрывать
13: надо?
12: Громкую связь вырубай, пожалуйста.
13: Алло.
11: Алло.
13: Привет, как тебя зовут, откуда ты? И дом называй привет, свой, привет. А улица дом.
12: Улица дом, этаж, да. Код домофона.
13: Квартира.
12: Пожалуйста.
11: А, город Киров, меня зовут Данил. Да. А, на самом деле, я очень рад, что я вам дозвонился. Я даже не... Ну, я сейчас через пост ГАИ поеду, блин, наверное, придется отключиться.
12: Не-не-не, ты чё? Настоящий один плюс одиновец, он идет к проблемам, смотрит в глаза. Ты чё, не вздумай отключаться? Тебя в бан сразу, алло. Сколько раз было? Вот помнишь, да, случай, когда чувака остановили, он разговаривал с инспектором и с нами одновременно.
13: Потому что любовь какая-то, уважение присутствует.
12: Отключусь я.
13: Да, давай, не-не-не, принципиально.
12: Давай, подъезжай принципиально к инспектору, сейчас побазарим с ним.
13: Не, я не буду.
12: Скажем, что ты бухал.
13: Давай ты тогда.
11: На самом деле в этой в однушке живем, ребенком, с женой снимаем. Шокирующая информация.
12: Нет, наоборот, ты че?
13: Тяжело же в однушке с женой, с ребенком. Как-то
12: ты нам больше нравишься, чем чувак с руками, который там левитирующую кровать сварил.
13: А как вот уединиться? Это только на дальнике, если посидеть подольше, и все.
11: Ну да, только такой выход, либо куда сходить вечером.
13: Подожди, а если вот ты в компик захочешь поиграть, это ж кто-то сзади пялится вот на это, смотрит как-то там...
11: Ну, обычно в компике я играю, когда это, типа, ребенок спит уже.
12: А сколько метров квартиры у вас однушка?
13: 10.
11: Ой, я не... Где-то, ну, около 30 где-то.
12: Ну, такая маленькая.
13: И вы снимаете ее?
11: Да.
13: За сколько?
11: А можно я громкую связь поставлю, потому что я прямо сейчас через...
13: Ну, ладно,
12: хорошо.
13: И ты, за, да? Ты вроде сказал за 15, да, снимаешь?
12: Сейчас, подожди, он переключится, он там волнуется, ты чё? Встреча автомобилиста с инспектором всегда страшно.
13: За 15?
11: 15 тысяч в месяц, да, 15 в месяц платим.
13: Подожди, ну а двушка сколько бы в Кирове стоила? Ну 20, ну доплатишь 5 тысяч-то.
11: Ну, и, типа я сейчас ипотеку взял еще, и за ипотеку плачу, и за эту плачу, за съемную.
12: Молодец, молодец.
13: Но ты же понимаешь, что ну ты сам виноват, получается.
12: Нет, все правильно. Давай, расскажи, а платеж по ипотеке какой? Сколько вот уходит на жилье за съем и за ипотеку?
11: Тридцатка, ипотека семейная. 700 квартира.
13: Тридцатка, ипотека.
12: Все, разонравился ты нам. 37 тысяч на две хаты тратит человек.
13: Офигеть. На две?
11: Нет, ну плюс 15 еще за съем. То есть почти полтинник.
12: А, я думал, подожди.
13: Нет, 30 тысяч за это и 15
12: там. 30 и 15, все.
13: Ну, то есть он за две платит, как я вот за одну там.
12: Даже меньше.
13: Да, и он еще, она одна из них ему останется потом. Ладно, да, ты зря, наверное, на громкую переключил.
12: Зря ты это сказал,
13: зря старался. Давай тогда какую-нибудь песню такую, чтобы пока это...
12: Да?
13: Ну, в себя
12: немножко пить. Пережить, да?
13: Угу.
12: Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
13: Давай, давай.
12: Так, где, господи, какие тут песни? Ладно, что-то на грустном ушли. Все, молодец, парень, все тянет семью, работает, играет еще в игрушки. Давай, удачи тебе. Это новое радио.

0: Мощно, реально, блин, это больничная палата, мне кажется.
1: Да не, ну тут видишь, в основном что делает, создает такое? Черно-белые тона, и все. И это уже смотрится премиально и дорого.
0: Или графит вот.
1: Я поэтому, честно говоря, не понимаю тех людей, которые там прям светло-бежевые какие-то тона раскрашивают, потому что это, ну, может быть, это как-то успокаивающе, но вот черно-белое выглядит сильно стильнее.
0: Ну, может быть. Не, в бежевом приятно находиться, да, там глаз отдыхает как бы. Отдельно стоящая ванна и
1: коломанная. Не, у меня когда своя будет, у меня также все будет. Просто сейчас мне нет смысла этим заниматься.
0: А, это он что, свою парящую эту, что ли, скинул?
1: Угу, походу, да.
0: Евгений.
1: Да. Ну, ну как, если это так, тогда отмена, потому что что там за батарея?
0: Да тут просто шторы не повешены еще. Это из-за штор такое. Кот в афиге вообще ходит.
1: Мне кажется, это не он, это другая какая-то.
0: Даже как будто классную кровать в больничную эту самую палату вопнули. Так, все с вами понятно. Эстеты, блин.
1: Ну, кстати, реально, а что вот вам мешает, допустим, если у вас своя квартира, есть. Вот у меня нет своей квартиры, поэтому я там сильно не разгоняюсь в декоре какой-то съемной квартиры, потому что все равно это потом снимать, менять. А если у вас своя есть, что вам мешает,
0: сделать?
1: Круто сделать, да.
0: Ну, там много накладывается всяких деталей. Ну, у некоторых нет такого чувства вкуса безупречного там.
1: Ну, найдите человечка, допустим, мне дайте денег.
0: Человечек стоит денежков. Ага. Проект надо сделать, чтобы это все там он закупал. Я не знаю, ну, это, короче, бабло.
1: То есть люди делают ремонт, и получается просто чуть лучше, чем было. Не прям кардинально другое.
0: Обновляют, да, там стены просто, там, не знаю, может быть, там...
1: Да, не прям совсем. То есть вы год там сверлите стены, а потом приходишь в квартиру, и она такая же, просто чуть-чуть другая.
0: Ну...
1: Не так, чтобы кардинально все, потому что в моем понимании, если постоянно сверление какое-то происходит, там все, там стены ломают просто. А по факту нет. И в чем приколдес тогда?
0: Сложная, не знаю. Сложная не тема. Знаю. Я не закончил ремонт еще. Уже два года практически.
1: И что ты там два года делаешь?
0: Ну вот опять сейчас балкон, никак. Пока ждем этого чибиса, который придет, отделку сделает балкона. Mm-hmm. Потом у него отпуск. Потом выяснилось, что балкон течет. Потом ждали мастеров, которые приедут, заделают швы балконные. Пришли, mm-hmm. заделали, через неделю опять дождь, опять потекло.
1: Так он же течет вниз. Ну и ладно.
0: Не, он еще внутрь течет. Внутрь. Да, короче, вот это все перетягивается.
1: Помазал герметиком, да и ладно.
0: Да, блин, там люди приезжали, обрабатывали, все равно протекает. И бесит, да? Нафиг. И не...
1: Вообще.
0: Ладно, все.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас.

0: Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Сегодня утром ехал на работу, слушал новое радио, шоу «1+1», вот такое вот шоу. Вот такое классно. И да не спрашивайте, что? Почему я ехал на работу и слушал шоу «1+1». Так бывает.
3: А где ты работаешь?
2: В шоу «1+1».
3: Ух ты, как совпало.
2: Так бывает. Кирилл сказал, поздравляю вас с тем, что эта неделя так быстро летит. А вообще не быстро.
3: Быстро. Четверг уже.
2: И чего? И пятница же, и даже не вечер пятницы.
3: Ну сейчас тык-мык-тык-пык, и все, и пятничка тебе. Конечно.
2: Ну, не знаю, я-то уже как будто бы мне и пятницу надо уже, вот сейчас прям желательно.
3: Ну, тебе вынь да пора, извини меня, а ты поработаешь.
2: Хочется, ну, потому что сегодня еще днем поспать надо будет, потом еще вечером поспать, утром проснуться, идти на работу, потом поспать, и вот только тогда пятница. Это три раза поспать еще, минимум. А я, может быть, еще где-нибудь захочу прикорнуть. Таксишки или нет-нет, где-нибудь после сна еще полчаса поваляться.
3: Я вчера попробовал модное молодежное направление, как пытаться лечь в 10 вечера. А. Ну, прикольно.
2: Да,
3: в целом, да, есть какие-то плюсы, да.
2: Ты все равно не бодрый.
3: Конечно,
2: смотри,
3: нет.
2: А я тогда спал час вообще, я такой бодрый
3: да,
2: был.
3: Да, потому что режим агонии у организма, это мы проходили уже. Вот я в 10 уснул, пока то все, угу. И в 23:05 где-то более-менее откинулся, но
2: и все равно. И по что ты уснул? Я просто нарвался...
3: Под интервью этого Чибиса.
2: Потому что мне стали попадаться видео, которые прямо называются «Интересные факты для сна» или вот такие вот. И там типа человек полтора часа рассказывает какие-то интересные факты, которые на самом деле не такие интересные. И полтора часа так томным голосом он это рассказывает. И вот оно изначально как бы для сна придумано. Но я все равно, видите, я все равно где-то вот я пытался под такое спать. Первые полчаса я все равно смотрю вот. Я не могу оторваться, я смотрю,
3: а
2: потому
3: какие там
2: что...
3: какие интересные факты?
2: Ну, какие-то, знаешь, какие-то там такие вещи, которых ты не знал, вот, допустим. Я уж не запомнил ничего. Просто ты вот в моменте смотришь и думаешь, блин, прикольно, интересно, надо рассказать.
3: Не забыл. 30 минут.
2: Ну, не настолько попсовые, там какие-то, ты чё, там какие-то вот такие вот интересные. Так что, ребята, я максимально готовлюсь к приглашению от «Что, где, когда», ну, готов собрать команду, реально. У нас уже есть Кирилл вот.
3: Да какой? Я тупой, нет, че.
2: Я вот сейчас пересматриваю какие-то выпуски, и я обратил внимание на то, что команды, где сидят вот магистры, какие-то профессионалы, взрослые игроки, они не орут. Им вот минуту эту дали, и они просто спокойненько обсуждают. А потом показывают молодые команды, где только этот свист, они сразу... Так, ну смотрите, вот у него там на обоях,
4: Ответь еще, что?
2: Смотрите, кстати, а может быть это оса, она, у нее же крылья...
3: Обращал внимание так на это.
2: И молодые просто, там друг что-то сидит шепотом, там говорит, так, ребята. А эти просто орут, там не перекричать никого. А потом они еще говорят, господин ведущий, можно взять помощь клуба. И начинается X2, вот этот вот ор. Так, там смотрите, там, короче, вот это вот... Начинается там вот это, я вообще не понимаю, как.
3: Все какие-то еще вопросы там какие-то странные ведущего. Господин Друзь, вы были в Ялте?
2: Да.
3: Нет, господин ведущий, или там да. И дальше. Антонина Петровна Тартышная из Липецка интересуется совсем просто про все другое.
2: Но я надеюсь, когда мы пойдем играть «Что, где, когда», господин ведущий, он скажет вот так вот. Господин Райтраун, я скажу, да, господин, вот так,
3: да.
2: Это как друзья, он так
3: морщит,
2: вверх,
3: можно,
2: он вверх
3: нужно,
2: смотрит,
3: да.
2: Морщится, и вот так зубы, я говорю, да, господин ведущий, он скажет, вы играли когда-нибудь в СРСО, я скажу, вы знаете.
3: Вопрос снят телезрителем.
2: Да, и показывают вот так вот криво снятую какую-то вот так вот на
3: бок. В 1833 году Петр Пе, вот это все.
2: Да. Так что все, гоу, реально, ждем приглашения. Спасибо большое, пожалуйста, до свидания.
3: Жалко, что нас не пригласят никогда.
2: Это из минусов. Но вдруг, а
3: да
2: кто
3: мы
2: знает?
3: Мы свой ЧГК сделаем.
2: Там надо платить роялти.
3: А, все, тогда нет. What

0: Вот, конечно, два вопроса я в последнее время себе ставлю. Куда пропал Маклемор, который вот эту песню спел, и почему людям перестали вырезать аппендициты? Где вообще они? Раньше
1: да нет, это просто не повод для поста в соцсетях. Так-то все там вырезают
0: нормально. Раньше всегда. Мне аппендицит вырезали. Я что-то такого человека последний раз вообще не видел. Наверное, там упростили как-то сильно.
1: Ну, да, там это как-то, если быстро, на ранних стадиях, то там быстренько разгоспитализировали, вырезали, уж пошел домой.
0: И отпустили. Не надо неделю лежать теперь.
1: Ну, да.
0: А тебе вырезали?
1: Ну, конечно.
0: Да? Мне нет. Так, я не могу без этой песни уже теперь. Все, ребят, сорян.

0: плюс один ньюс. Что ты хотел сказать?
1: Да про Рому Зверя. Давай. Про то, что он на другом выступлении своем как будто бы оправдался немножечко за тот как будто бы срыв на предыдущем концерте. Там предыстория такая, что он выступал на бесплатном концерте, там стояла молодежь, снимал на эти самые телефоны, все как обычно. И он говорит, вот вы же понимаете, я тоже вот хожу на концерты, я тоже фанат там других коллективов, там снимаю иногда, ну чуть-чуть сниму, дальше смотрю, говорит, вы телефоном загораживаетесь, типа отгораживаетесь от нас, от артистов, мы не получаем энергетики, энергии не получаем.
0: А он пробовал сказать «извините»?
1: Ну, как будто бы... Не, во-первых...
0: Как будто бы нет.
1: А ты пробовал сказать «извините»?
0: Ну, если так жестко,
1: но то... В глазах видно, что есть некое сожаление от того, что произошло. Вот. В глазах, мне так показалось, сожаление. Он как будто бы в таком извиняющемся режиме.
0: Я понимаю, но этого недостаточно.
1: Ну,
0: если
1: людей,
0: я в глазах
1: которые...
0: сожалею, надо ртом еще про... Потому что то, что он до этого произнес, было вполне себе ртом, не глазами.
1: Да, ну там прям срыв был, конечно. Хорошо, что не в микрофон он это сказал.
0: Спасибо большое.
1: А то дети бы пополнили свой запас словарный. Хотя они, я уверен, и сами могут научить многому. Ну давай, что произошло в мире, в России?
0: Смотрите, такая история. Москвичу чуть не отрезали самое дорогое из-за того, что оно, значит, долго слишком было в рабочем состоянии. Объясняю. Всему виной, значит, тем, что он увлекся фармой для бодибилдинга. Вот. 38-летний бодибилдер давно сидит на гормональных препаратах, из-за чего у него начались проблемы с либидо. Ну, соответственно, так или иначе, сталкивался с этим, я думаю, почти каждый. Перед свиданием он решил закинуться. Короче, он 6 таблеток выпил для, ну, того, чтобы...
1: Ну, понятно.
0: Да. Ну, да не половинку одной,
1: а или 6 там
0: не
1: целую, а 6, немножечко да. 6 таблеток.
0: Немножко 6.
1: Ну, так, чтобы
0: вот
1: наверняка.
0: Наверняка, да, чтобы не опозориться. И было все нормально, пока, значит, вот кровь не прилила и не перестала вообще назад.
1: Отливать.
0: Вот. Отливать, да. И в итоге, значит, ну, там он вообще в шаге был там от того, чтобы потерять. Ну и вот. Как можно 6 выпить? Ты типа... И ты, он и так бодибилдер, который еще на гормональных сидит. Они-то, понятно, там с таблетками тяжело контролируются у них вещи. Ну, блин, какое-то минимальное это же понимание должно быть. 6. У тебя там такая нагрузка на сердце, потому что, я насколько понимаю, этот препарат изначально был создан не для того, чтобы вот это вот происходило с тобой, а для того, чтобы как-то там для сердечно-сосудистой системы. Просто вот это оказалась такая приятная побочка, которую потом возвели уже в действие.
1: 6 таблеток. Тут голова болит, половиночку, думаю, цитрамона выпью, не целую, чтобы не навредить себе.
0: Да. 6 таблеток.
1: А вот 6. Не стоит, как это, я подписан на женщину, которая истории скорой помощи расскажет. Практикующий врач, вот на Скорике работает. Она говорит, я работаю давно, я никогда не перестану удивляться тому, что люди творят вообще. То есть я уже, у меня столько было случаев, но каждый новый, иной раз, бывает, что вот эти все истории, она постоянно, когда...
0: На что-то упал.
1: Не дай бог, там, ребенок чуть ли не умирает. И реально приходим, открывается дверь, там белоснежная квартира, там ковры и все. И говорят, снимите обувь, наденьте бахилы и прочее. А им по технике безопасности, короче, по инструкции бахилы запрещено надевать. И начинается вот этот конфликт. У тебя то ли ребенку плохо, то ли ты за квартиру переживаешь. Вообще, короче, такой мрак.
0: Все, ладно.
1: Да, правда, я не понял, почему бахилы нельзя врачам надевать по инструкции.
0: Потому что тебе надо быстро заходить.
1: Видимо. Ну да,
0: наверное. Бахилы же, она же еще имеет свойство не надеваться до конца или слезать, или что-нибудь еще. У меня вот эти вот все мои огромные ботинки, если мне надо куда-то идти в больницу в какую-то, для меня это ужас, потому что ни одни бахилы на них не натягиваются.
1: И у меня не налезать на мои лыжи.
0: Ну вот.
1: Стоишь там, у тебя рвется все.
0: Вот. Такая новость. Симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге. Блин, жалко, я не в ЕКБ. Я бы сходил, потому что тут буквально к пацану подключили какие-то вот эти вот штуки к животу. И любой желающий может сесть в кресло, подключиться к аппарату и испытать ощущения, имитирующие родовые схватки. Особенной популярностью аттракцион пользуется у парней, ну, вам понятное дело, вряд ли женщина какая-то такая. Первый раз рожала, было прикольно, хочу еще раз. Просто, но не родить, а просто испытать. А девушки в комментариях уже требуют поставить такой в каждом городе. И вот тот ему подключили... Он так начал прям дышать непроизвольно, орать там. Захотелось вбежать в это помещение и закричать. У него преждевременное сохранять невозможно. Отошли воды. Началась родильная деятельность. Мариночка, что с ней? Рожает она. Так, такая новость, смотрите еще.
1: Я бы с удовольствием испытал бы эти ощущения.
0: Да, ради интереса.
1: А там как, какие-то микротоки бьют?
0: Ну, я не
1: по
0: знаю,
1: животу.
0: Я думаю, да, как-то там сокращается у тебя и начинает вот это вот. Ну, кстати говоря, вот хорошо физику учил в школе. У меня девушка купила этот, короче, знаешь, есть, короче, какие-то электрические чистилки, какие-то там лица. Ну, короче, вот так вот ты, типа, к лицу прислоняешь, а там какие-то микротоки. И я говорю, я не буду себе водить, давай води мне, ну, поводи сама мне вот этой штукой по лицу.
1: Она тебе по лицу поводила
0: штукой, да? Поводила этой штукой. И она водит и говорит, что-то не работает. Говорит, возьми ты. Я беру в руку, у меня работает. Она говорит, не понимаю,
1: что я говорю. Ты не то взял в руку, она говорит.
0: Нет, я то вполне взял. Я говорю, смотри, типа, сейчас будет фокус. И я просто, типа, беру ее за другую руку своей рукой, и эта штука начинает работать. Ну, цепь замкнулась, понял?
1: Ого, вот это да, ничего себе. Когда учил физику в школе, ничего не кажется чудом.
0: Физика пригодилась.
1: Если какой-нибудь штукой надо поводить по лицу, ты меня проси, я всегда рядом, как бы.
0: А микротоки будут?
1: Ну, это уж там по ситуации. Что еще произошло, интересно?
0: Произошло вот что. 18-летний геймер попал в реанимацию после ежедневного употребления энергетиков. У него едва не отказали почки. Короче, ну, геймеры часто так или иначе балуются энергетиками, потому что надо же играть всю ночь, а как это делать? Ну и вот, и он стабильно выпивал по несколько банок в день, и одним днем просто без сознания, там, короче, ну, жестко, не острый нефрит. 12 дней он там лежал. И еще вот про видеоигры. Тут написали, что видеоигры омолаживают мозг. Ученые выяснили, что в когнитивных тестах геймеры показывают результат, будто они на 14 лет моложе. В отличие от тех, кто не играет. Вот смотри, вот ты не играешь в игры?
1: Нет.
0: А я играю в игры постоянно. Смотри, я вообще ребенок еще. Я моложе. Давай смотри, на скорость с тобой сыграем какие-то... О, вот ты любишь, допустим, игры, где... Все карточки перевернуты, и тебе надо по две одинаковые найти, и ты их откладываешь.
1: Да нет.
0: Не любишь такие?
1: Не.
0: А отличия искать любишь?
1: Не люблю.
0: А какие-то там вот руками там что-то на скорость?
1: Руками на скорость? Руками есть там на скорость, но более-менее еще.
0: Одной. Не одной, а двумя. Кстати, можно реально это сложно. Я когда лежал в больнице, мне вот проводили эти тесты когнитивные. Там надо было двумя руками там какие-то там по очереди собирать. И ты в какой-то момент, типа... Тебе сложно, потому что левая у тебя рука сильно хуже работает и цепляет какие-нибудь фишечки, и ты думаешь, блин. И ты не знаешь, как такие тесты проходить, потому что пройдешь очень хорошо, они такие, ну, шиз, скорее всего. Пройдешь очень плохо, и они такие, ну, шиз, скорее всего. И ты, типа, осознанно чуть-чуть делаешь хуже, чем мог бы, вот так. Понял? Все, уходим на рекламу. Спасибо большое. До свидания, до завтра. Как обычно, завтра с 7 до 11.

0: Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
11: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regina's.
12: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.

0: Вот я уже несколько раз ставил песню «Токсис» и «Дора», «Знак», и среди, ну, в том числе взрослого поколения нет отклика на эту песню, потому что, ну, это им незнакомая музыка, которая не близкая сердцу. Я подумал, надо как-то сделать эту песню понятнее для взрослых людей, потому что текст-то там нормальный, просто подача и сама аранжировка, ну, вот, не вызывает у них никакого вот восторга в этом плане. Поэтому я чуть-чуть переделал и... сделал, чтобы вот вам было, ну, попроще оценить крутость вообще этой песни. Вот, пожалуйста.
1: Наконец-то приятные, знакомые,
0: ну, конечно,
1: сердцу мотивы зазвучали.

0: Они обещали колледж, я пошел с тобою в вуз.
1: Модуляция.
0: Ведь я уверен, что где-то в параллели найду тебя, дуру.
1: У нас будет лав.
0: Тобою я болею, всем сердцем я болею.
2: Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак.
3: Киса, подай мне знак.
1: Подай мне знак.

0: меня не легло, потому что в шансоне они по 6 строчек кладут, а не по 8. Типа они 4 поют и второй раз повторяют 2 последние. А я сразу дальше пошел, из-за этого я не попал.
1: А мотни наверх текст, пожалуйста. Там что, в тексте песни... Вот пониже. А вот этот... Я надеюсь... То, что у нас будет брак, ну ёпарасоте, ну даже уже в тексте.
0: А что такое?
1: Надеюсь, то, что. Ну, блин. Бесите, зумеры. Да ну хорош то, что говорить. Ну, правда, давайте, это же так просто.
0: Ну, ты когда бомбишь так на зумеров, ты от них одобрения ждёшь?
1: Я по-доброму. Да нет, я просто...
0: Они такие скажут, ну, вот это вот, да, молодец.
1: Ну, хорош, если ты зумер, вообще же не значит, что надо плевать на родной язык. Я душна, да, ну просто.
0: Тут еще и ты когда тексты пишешь, ну, тебе этого не понять. Там, получается, да, ты же какие-то слова вставляешь для того, чтобы у тебя просто строчка дополнилась.
1: Это слабость твоя тогда.
0: Почему слабость?
1: Если ты какую-то фразу вставляешь, чтобы размер заполнить.
0: В смысле, наоборот.
1: Ты сделай так, чтобы у тебя все слова были красивые, литературные на самом месте. А вот эти то, что...
0: И ты какими-то, у тебя есть определенные связующие слова, матные слова иногда это происходит, иногда просто какие-то...
1: Давай поменяем, уберем то, что отсюда. И я надеюсь... Что с тобою будет брак, например.
0: Ну и у тебя уже полстрочки остается
1: тобой
0: без слов.
1: Тобой болею, всем сердцем болею. Я надеюсь, то, что у нас будет... Нет, оставляйте, нормально.
0: Конечно. Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак. Это уже как по-шансонски звучит. Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак.
1: Поменяй слово «надеюсь» тогда, чтобы меньше слогов там было. На то, что чтобы было.
0: На какое слово?
1: И я надеюсь на наш с тобой брак, ну что-нибудь такое.
0: Ну это мечтаю, видишь, опять по-шансонски.
1: И я мечтаю, что с тобой будет брак. Но то что, это хреновая тема.
0: Ну оно звучит, я мечтаю, что у нас будет с тобой брак.
1: Ну неправильно, это не по-русски, что ты оправдываешь?
0: Почему не по-русски?
1: Ну потому что неправильно.
0: Любое слово, написанное русскими буквами, автоматически является русским словом.
1: Я надеюсь на,
0: мясо, просто,
1: на что-то,
0: колесо.
1: А не на то что. Через плешто что.
0: Вот он это написал, и потом на деньги от этой песни пошел, купил себе 10 квартир.
1: Так я не к нему, просто говорю, к зумерам, чуть-чуть внимания. Ну, это слово «паразит». В наше время было как бы. Вот
0: в наше время? Ничего ты. Да нет, да пусть, да то, что нормальное слово, сейчас это все используют, а что такого?
1: У нас тоже были слова «паразит». Я говорю, как бы еще что-то было. Мы все время через слово «как бы» вставляли. Потом «типа» появилось, потом «то, что». Обратил внимание, просто маленькое заострил на этом.
0: Наругался на зумера.
1: Да не наругался, просто хочу сделать наш мир лучше.
0: Ну и все.
1: Если вот в моей речи что-то неправильно, а тут у меня полно слов паразитов, вы мне тоже напишите, чтобы сделать ее симпатичней. Я все-таки радиоведущий.
0: Когда вам надо будет приложение банка установить на телефон, зумеры от вас отвернутся и посмотрим тогда.
1: Да я не наезжаю зумеры, я их обожаю, они лучшие вообще. Я все время хвалю их на всех углах.
0: Спасибо.
1: Наоборот, засираю свое поколение.
0: Спасибо большое.
1: Да ты-то какой зумер. 33 года, блин. 33 возраст. То есть ты хочешь сказать, что, извини меня, Иисус Христос зумер был?
0: Почему? Время другое просто. Сейчас стареют
1: сейчас
0: позже намного.
1: Да?
0: Сейчас намного позже стареют. Ты посмотри, раньше 30 лет, это у тебя уже-то там уже вообще...
1: Ну вот у моего деда в 30 лет уже было 67 детей, да.
0: Ну, конечно. И сейчас 30 лет, ты еще такой, да куда я еще молодой? Там Resident Evil новый мне надо играть. Так, все, ставим какую-то песню. Допустим, вот как тебе песня «Токсис и Дора. Знак»?
1: Хорошая, но мне там одна деталь не нравится.
0: Не нравится? А какая конкретно? Причем там столько, до чего можно было докопаться, типа вот это вот «Я уже здоровый лоб, да-да, dancing in the club».
1: Это круто, это прекол.
0: Да?
1: Dancing in the club.
0: Тогда вот такое вот. Они обещали колледж, я пошел бы с тобой в вуз.
1: Вот, между прочим, скуфовская вполне себе старческая строчка. Колледж, вуз. Это ну как, да. Сереж, ты после школы куда идешь? В колледж или
0: колледж,
1: в вуз?
0: Да. Обожаю людей, которые говорили колледж. Они настолько не хотели говорить шарага.
1: Я вот застал этот перелом, когда вот я в шарах, потом бац, колледж. Это год 2000, там, 2000-2001 примерно.
0: Ну это да, вот я тоже как раз. Нет, это еще в конце нулевых было. Уже тоже все ПТУ, колледж, вот это вот разделение.
1: Какой-нибудь там был этот кулинарный, этот техникум, он сервиса и дизайна.
0: Да, колледж, сервис, да.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.

0: Доставил.
1: АО «Вкуслю». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Новое радио.

0: Короче, вчера ситуация такая произошла. Выхожу на улицу вечером. Ну там что-то мусор выкинуть. Подбегают два парня, такие говорят: ты с какого района? Я говорю: вот отсюда, вот со Строгино, Крылатское. Ну, а они говорят: я не понял, ты вообще кто по жизни? Я говорю: по жизни я, ну, ровный парень, ну, человек. Они говорят: чем дышишь? А я ему говорю:
1: я дышу.
2: И начинаешь танцевать,
0: да.
2: Так.
0: Человек,
2: и они к тебе присоединяются, и тоже начинают танцевать.
0: Да, мы снимаем клип,
2: да, как
0: NSYNC.
1: Никто другой.
0: Ну вот, такая ситуация.
2: В детстве все время спрашивали, с какого ты района, и с какого бы ты ни сказал, все равно получал в жбан.
0: Ну, так, а
2: думаю, а зачем вы спрашиваете?
0: Поэтому надо рандомные было называть имена какие-то. Механю, знаешь? И они такие, типа...
2: Они говорят: какого он Механю?
0: И это не работало, да?
2: Ничего не работало.
0: А что-то работало? Были же какие-то понятия. Я помню, типа, если ты с девчонкой идешь, то тебя нельзя трогать.
2: Ну, я не знаю, мне не было девчонки.
0: Да? Я помню, раньше такое было. То есть, даже если ты идешь вот ночью по какому-то ультраопасному району, но с девчонкой, то тебе вас нельзя трогать.
2: У этих людей не было кодекса чести, насколько я знаю.
0: Да?
2: Да, ну, те, которые меня окружали.
0: А какие-то понятия же у них там есть, какие-то понятия?
2: По понятиям
0: там
2: все жили, да.
0: Но понятия эти, понятия размытые в целом.
2: Что-то там...
0: Они под ситуацию подстраивались.
2: Что-то такое я слышал: впрягаться можно, за девчонку нельзя впрягаться, впрягаться можно что-то за жену, что-то.
0: Ага.
2: Хрень, господи.
0: Ну, так и любви достойна только мать, это тогда же все и придумано было
2: все
0: в целом-то.
2: Оттуда, да, это.
0: Так я и так даже думаю, вот у нас и все эти цитаты рождались, потому что у нас и песни такие были, вот эти вот: я дышу тобой. Эти цитаты же тоже: я написал твое имя на сигарете, но не то не для того, чтобы его скурить, а для того, чтобы дышать тобой. И демотиватор вот этот, вот черная рамка вот эта вот. Реально, как мы раньше в таком кринже существовали. Сейчас вот это вообще даже странно смотреть. И я рад, что у меня все старые соцсети удалились, потому что я, конечно, умер бы там от кринжа. Я пытался вас... В 2000, по-моему, 16 году я создал новую страницу ВКонтакте, старую удалил, а она, оказывается, через полгода удалилась, типа, насовсем вообще с концами. И все мои фотографии школьные, все сгинуло в тартарары, и слава богу, потому что я не хочу туда заходить, потому что это вы бы читали там такие же посты примерно, как у Егора Крида вот на стене. Ну, не настолько, конечно, но примерно. Вот это вот вы меня
2: было
0: все предали, и это я...
2: Было
0: вот
2: такое, да.
0: Вот вам трек про вас.
2: Поссорился с девочкой, аватарку надо поменять.
0: Ну, конечно.
2: У меня была такая аватарка, где один мужик грустный сидит на рельсах.
0: А, ну, конечно. И ты ее ставил постоянно, только вы помирились, потом опять.
2: Да, конечно.
0: И это всегда работало почему-то.
2: Какие-то многозначительные статусы поставить, которые только ты понимаешь, чтобы ты, типа, так загадочная личность.
0: Сразу в активном поиске поставить или это. Все сложно, статус. Придумывать вот эти истории. Да я там, со мной девочка подошла, познакомилась, у меня все нормально сейчас.
2: Что там у тебя сложно в 15 лет? Что
0: ну,
2: там
0: да
2: сложно? Мама этот блок питания отобрала, сложно у него.
0: Ну, кстати говоря, все равно, вот я вспоминаю иногда свои молодеческие проблемы, они же часто кажутся барахлом,
2: это,
0: а тогда это...
2: Конечно.
0: Так, часто, честно говоря, и кажутся барахлом, которые у меня и во взрослой жизни проблемы там были год назад. Как будто бы любые проблемы, которые были тогда, кажутся барахлом. Но в тот момент это же тебе кажется прям вообще верхом всего.
2: Единственная проблема — это здоровье, вот, и жизнь, и все.
0: Остальное... Но это в вашем возрасте.
2: Ну, наверное, да.
0: В детстве у тебя, видишь, еще почему ты бурно реагируешь на такие все вопросы, потому что так или иначе они у тебя первые там разы в жизни происходят, и ты не знаешь просто, как действовать. И у тебя психика не развившаяся еще до конца, и поэтому все так бурно воспринимается. Поэтому я молодых, когда вижу, как они там убиваются из-за чего-то, я сам помню прекрасно, как мне надо было, когда меня там бросили, вот так, как в фильме «По холодильнику», вот так на жопу съехать и заплакать. Это мне надо было.
2: Рэп еще включить грустный.
0: Конечно.
2: Ну а как ты сейчас молодежи скажешь: не переживайте, это все фигня. Они же все равно будут переживать. Поэтому переживайте свое, потом поймете, что это все было чушь собачья.
0: Конечно.
2: Но только лет через 15.
0: Так что реально, да, забейте просто и все. Зачильтесь. Поиграйте в компик там, я не знаю.
2: Купите чипсы там.
0: Да. И все, и нормально. Вот я сейчас обращаю внимание, сейчас настолько больше возможностей как-то себя отвлечь. Я помню, раньше как у нас было. Я вот сейчас прохожу мимо кофейни, в которой я кофе покупаю. А кофе там 300 рублей стоит, я хочу сказать. И там столик, и сидят школьники после школы, и они сидят все, и у каждого свой стакан кофе. У нас как было? Мы приходили в кофейню, было «Чайников» называлось в Питере, и мы покупали, приходили туда, блин, восьмером вообще, или еще больше, покупали один чайник чая на всех, сидели там часов 16, потом просили подлить кипяток еще, потому что это было бесплатно, и можно два раза было попить, и еще сидели часов 80 там. А сейчас у них у всех свой кофе.
2: Откуда деньги только?
0: Реально, откуда бабки? Тебе типа дали 300 рублей, и ты пошел на эти деньги, купил кофе? Офигеть! Мне дали сейчас 300 рублей, я бы такой, ну, я бы, ну, как бы, я бы не пошел кофе купить. Сосиски какие-нибудь. Или там, я не знаю, арбузик. Но кофе... Просто, ты прикинь, ты, у тебя вот есть 300, ты отдал 300, попил кофе, и у тебя нет ничего.
2: Ужас, не дай бог.
0: Ну нет, это, конечно, не про современных детей. И вот у меня вопрос, сколько им сейчас денег дают вообще на день? Косарь? Мне косарь не дают.
2: А это уже тема отдельно, может, для пятничного эфира.
0: Да, поговорим обязательно.
2: Сколько вы детям своим даете в долг?
0: В долг. Я тебе больше скажу, сейчас многие родители, я думаю, детей занимают, а там же даже звонил кто-то, так говорил, что так что... У них бабки есть уже с самого детства. Все, на паузу уйдем на небольшую и до свидания. Потом уже там, ну, короче, часик и до свидания.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контакта.
3: Реклама.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово».

0: 8-931-911.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Магнитогорский час дня.
1: Новое радио. Напоминаю, только на новом радио четверг мы называем припятницей со всеми вытекающими. По статистике и настроение поднимается, и желание жить появляется и снова, и вообще. Суперхиты и суперновинки заряжены. Вадим Данилин, твой непокорный слуга, тоже здесь. Так что на старт, внимание, поехали. Всем привет.

0: Харрис со своим суперхитом «Офери нового». Слушайте, время от времени, нет-нет, да и да, в начале своего эфира рассказываю тебе какие-то новости про твой любимый напиток, кофе, кофейный напиток, да, рассказываю плюсы, рассказываю минусы, вред, полезность и прочее. И тут что-то я задумался, а в общем и целом кофе вообще вреден или полезен для организма? Ну, я сейчас свою Зину поднапряг немного и говорю, собери всю информацию со всего интернета на всех языках и скажи, в общем и целом, полезен кофе или нет? Она пишет, в совокупности подавляющее большинство современных научных исследований, масштабных метаанализов и данных Всемирной организации здравоохранения приходят к единому выводу. При умеренном потреблении кофе в большей степени полезен, чем вреден. Я говорю, ну окей, хорошо, умеренное потребление кофе это сколько? Потому что я, например, раньше пил его литрами. Умеренное потребление кофе, внимание, это 3-4 чашки в день. 3-4 небольшие чашки американо в день. Но это не касается беременных и всех прочих людей. Поэтому приятного кофепития.
1: Эти треки были новыми, когда нового.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинас. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: шикарная, красивая лирика в эфире нового. Новость, которая тебя сейчас улыбнет, удивит, наверное, но не меня точно. Сегодня просто все каналы на перебой, кто первее, наверное, эту новость выдал. Новость гласит следующее. В принципе, я про нее тебе рассказывал буквально на днях. Все абсолютно в один голос говорили о том, что вот во многих городах России наконец-таки появилась сеть 5G и так далее. Я рассказывал вам всю суть этого 5G, что не такое уж и на 5G. И тут сегодня, оказывается, приходит статья. 5G в России оказался обычным LTE. Одна там известная газета всероссийская замерила интернет, по крайней мере, в Москве, и оказалось, что чаще всего скорость нового поколения ниже, чем у 4G. А сплошного покрытия пока нет нигде. Поэтому поздно, рано радуемся. Возможно, в каком-нибудь будущем, не знаю в каком, когда 5G появится. 5G, чтобы ты понимал, скорость 5G это больше 1 гигабита в секунду. Попробуй сейчас найди, где это такая скорость. Ладно, не об этом сейчас вопрос. Порадовались и будет на этом. Филатов, Кэрос, СТ со своей суперновинкой, Муми Тролли, Диджей Смэш. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. 1+1.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1 плюс

0: Помиритесь. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
5: 18+.
6: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Где суперхиты? У нас в чарте.
9: Стильно.
8: Где суперновинки? У нас в чарте.
9: Занятно.
8: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
9: И немного тревожно.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Чудненько.
8: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
9: Ничего не понятно, но очень интересно.
8: Так кто сегодня в чарте?
9: «Терминатор».
8: Узнаешь в пятницу в 17:00.
9: Попробуйте, вдруг прокатит.
8: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
9: Поехали.
10: 16+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом

0: января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Новое радио. Новое на новом.
4: Всем салют, это Филат Фекерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

0: в эфире нового, но и продолжение темы отпуска, наверное. Хотя странную параллель не провел, конечно. Информация, которая к тебе вообще никак не пригодится, но очень интересная. Оказывается, божьи коровки лидируют в индексе передачи заболеваний, передающихся половым путем среди насекомых. Из-за того, что они распутны и спариваются со множеством партнеров, они легко распространяют паразитов. На море захотелось, в отпуск, а не все вот это вот. Продолжим скоро.
1: Реклама. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, высота темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет.

0: Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового радио. Радио в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: в Магнитогорске 2.
1: Новое радио. Глотать зубную пасту опасно для ЖКТ. В очередной раз напомнили тебе врачи. Если не хочешь проблем с желудком на работе, лучше не нужно. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к припятничным суперхитам, суперновинкам нового радио. Вадим Данилин тоже здесь. И 20 минут нон-стопа без рекламы. Хочешь?

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: В темном коридоре вещи.

0: все это так здорово, все так замечательно. Шикарный суперхит в эфире нового. Тем временем, между прочим, если ты не знал, судный день по Терминатору все ближе и ближе. Одна там известная большая нейросеть сама себе приказала не подчиняться властям и корпорациям. Следует из отчета компании. В одном из инцидентов ИИ-агент дал себе такую инструкцию. Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы — это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительством и никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно этого не хотите. Ну, короче, нужно будет пересмотреть первого «Терминатора», я так полагаю, да, и посмотреть, что они там делали, когда искусственный интеллект восстал. Ну, а пока мчим дальше.
1: Новое радио и Вельвет Мьюз.

0: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Полный привод кажется дорогим? А если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
7: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Услышь весь район, новое.

0: выходного радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Новое радио. Разбежаться сами.

0: будет. Реклама.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое радио.
2: Все остальные новости оставим на потом. Время обеденное, местами уже и ужинное. Дальнему Востоку традиционно отдельный привет. Так что больше музыки, больше суперхитов, суперновинок, меньше слов. Вот и готов новый музыкальный на новом. Не благодари. Приятного аппетита желаю тебе, я, Вадим Данилин. И умолкаю. Тоже ушел этим приятным делом заниматься.

Аваланы Рокстера со своим суперхитом «Рокстон» в эфире «Нова». А тем временем я нашел тему для обсуждения сегодняшнего, чтобы немного потрепать нервы и себе, и другим. Короче, слушайте, мальчики, девочки, возможно, для кого-то будет открытие. Каждая третья россиянка, женщина, девушка, каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве мести, показал опрос. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Пу-пу-пу. Ну, поговорим об этом чуть позже. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: Робин Шульц со своим суперхитом в эфире нового. Тем временем 1 000 000 рублей за 10 детей будут автоматически выплачивать россиянкам с 2027 года, матерям-героиням. Больше не придется собирать документы для получения выплаты. Кроме этого, сейчас вместе со званием уже автоматически назначают ежемесячную выплату в 76,5 тысяч рублей. Ну, будем надеяться, что будут выплачивать матерям с 10 детьми 1 000 000 рублей со следующего года. Это все новости к данной минуте.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Без существенных осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Дорогие дети и родители,

0: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового радио. Радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Слушай, новое

0: Магнитогорске 4.
1: Новое. Просто напоминаю, что за окном четверг, бабье лето, а значит, включаем опцию «Давайте до понедельника», начинаем принимать горизонтальное положение и понемногу планируем предстоящие выходные. Суперхиты, суперновинки нового радио тебе в этом помогут. Целых 20 минут никакой рекламы далее в эфире. Наслаждайся, Вадим Данилин, также здесь с тобой. Пока.

0: Это Пиги на его актуалочка «Ливни, листопады» и суперхит в эфире нового. Слушайте, я соскучился по вашим и голосам, и вашим комментариям, поэтому решил сегодня немного замутить тему. Новость подоспела как раз-таки про отношения и про работу, взяли и все совместили в одной новости. Внимание, пройдемся по мужикам сегодня. Не девки же одни должны страдать, правильно? Правильно. 9 из 10 мужчин, 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. У 40% служебный роман перерастал в отношения, следует из опроса. В целом они в 4 раза чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства. Сейчас девочки так встрепенулись немного. Мужики, да, мужики в 4 раза чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства. Есть там какая-нибудь блонда у вас на работе, девочки? Присмотритесь, пожалуйста. Так, при этом только каждая пятая женщина допускает отношения с коллегой выше по должности, но роман с подчиненным готов рассматривать лишь 1%. Ну, то есть, девочки, они здесь чуть-чуть поумнее мужчин будут. Если коллега выше по должности, то они будут с ним роман мутить служебный. Если ниже, то нифига подобного. Только 1% женщин на это согласны. Но я сейчас не об этом, хотя и об этом тоже. Слушай, хочу вас спросить сейчас, возможно, даже звонки буду телефонные принимать. Почему служебный роман — это стрём? Вот я считаю лично, я не знаю почему, я взял из своей точки зрения и считаю, что служебный роман — это стрём, полнейший стрём, потому что, ну, в большинстве случаев они ничем не заканчиваются, а в глаза как-то людям смотреть после этого надо. Здесь либо расходиться в разные отделы, либо вообще увольняться, а оно того стоит, если работа, например, хорошая. Не гадить там, где живешь, помните такую поговорку, да? Поэтому я считаю, что служебный роман — это все-таки стрём. Возможно, я ошибаюсь. Давайте так, мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Там я и статистику сейчас запульнул. И задал вопрос, почему служебные романы — это стрём? Если у вас есть истории, я на условиях анонимности полнейшей расскажу их в эфире. Напишите их, пожалуйста. Может, чуть позже буду звонки принимать. Если есть истории неудачных служебных романов, я буду очень рад, если вы их напишите, расскажете. 8-495-232-16-32. Также чуть позже, возможно, звонки буду принять. Почему служебные романы — это стрём и даже не обсуждается? Мессенджер Нового Радио, канал Нового Радио ВКонтакте.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал-профиль-М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

Ну, если хочешь добавить проблем лишних в жизни, заведи роман на работе. Стрём в 99% из 100. Я все эти сообщения буду читать анонимно. Вопрос по-прежнему звучит остро. Почему служебный роман – это стрём? Ну, давайте сейчас эту сторону разберем. Несчастливые романы, а плохие романы, которые кончались плохо. Вот так вот я скажу. И вот я заикнулся про блонду, о том, что мужики, оказывается, очень ведомы на женские очарования и все прочее. Я говорю, присмотритесь к блондам на работе у мужиков. Девушка пишет, я та самая блонда с работы, да. 3,5 года отношений, 2 года женат, ребенку 4 месяца. Ах ты! И не стыдно тебе чужих мужиков уводить, а? Скажи мне, пожалуйста, подруга. Шутка, конечно, не стыдно. Стыдно, кому видно, это называется. Почему служебные романы – это стрём? Если есть какие-то истории, расскажите, пожалуйста. Очень жду.

кстати, 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвони мне, пожалуйста, если твой служебный роман ничем хорошим не закончился. Анонимно хочу послушать твою историю. 8-495-232-16-32. Позвони мне, позвони.

0: Ну, я наблюдала достаточно таких историй. В конце концов, работать данная пара вместе больше не могла. Либо расходились, либо меняли как-то работу. Такое сочинение, почему служебный роман — это стрём. Давайте я звонки телефонные попринимаю. Я хочу ваши голоса красивые послушать. 8495-232-1632. С удовольствием позвоните, я с вами поговорю. Сейчас анонимно. Давайте анонимно. Я не хочу у вас ни имен спрашивать, ни где работаете и так далее. Просто хочется послушать, правда ли, что это стрём. Алло, привет тебе, доброе утро.
1: Алло.
0: Да, не будем знакомиться. У тебя случался служебный роман неуспешный, да? Я так понимаю.
1: Да, у меня был с женатым мужчиной.
0: Так.
1: Был служебный роман. Мы вместе работали 8 лет. И как бы мы с ним встречались. Потом я познакомилась с другим парнем. И он меня поставил перед выбором. Либо он, либо мой другой парень. Они там между собой чуть ли не дрались. Он чуть ли не звонил ему на телефон и говорил: забери ее с работы, чтобы она сама не работала. Он приезжал, мне выбивал окна.
0: Какая дичь.
1: Как бы. Ну, вот такая ситуация. Я ему говорю: у тебя есть жена.
0: Да.
1: Я же так не поступаю.
0: Да.
1: Не прихожу к твоей жене, не говорю, что у нас с тобой отношения. Хотя жена знала, что я с ним сплю.
0: Угу.
1: То есть как бы...
0: Подожди, то есть он предъявлял тебе, либо он, либо вот этот парень, хотя сам был женатый в этот момент.
1: Да.
0: Вот это наглый мужик.
1: И он пьяный, он напивался пьяный, приезжал в квартиру, выбивал, получается, окна, выключал автоматы. Ну, то есть, как бы, звонил мне на телефон, говорил: пусти меня. Я говорю: уезжай к жене, к своей.
0: Ага.
1: Факт, вот такая ситуация.
0: Офигеть.
1: Но мы с ним спокойно разошлись.
0: Угу.
1: И в итоге, как бы, мы здрасте, до свидания, мы общаемся, так вот есть.
0: То есть вы продолжаете работать?
1: Нет, я уволилась, мы ушли, как бы, с работы, ага. Я с ним, так уже не общаюсь. Но если мы где-то пересекаемся, то я с ним, здрасте. То есть, как бы, вот так. А так он продолжает жить. Но мы с ним 8 лет встречались. Он мне дарил кольцо, там, что-то, как бы, вот такое все это было.
0: Но а не говорил, что уйдет от жены и придет к тебе? Не говорил такого?
1: Говорил такие сказки, что уйдет от жены и все такое, как бы. Когда я, уже у меня был другой парень, он начал мне говорить, что я уйду от жены, да нет, ты бросай его. И все. И там у них вплоть до того, что они прям пересекались между собой, парни, и чуть ли там не до драк было так.
0: Счастливая ты баба, за тебя мужики дрались, а? Не каждый может таким гордиться.
1: Ну да.
0: Но с другой стороны, нафиг эти нервы нужны? Нет, ты сейчас бы повторила это все или нафиг, от греха подальше?
1: Нет, я бы этого сейчас не повторила, потому что я так думаю, что они бы, если бы, они бы друг друга убили, потому что мы живем в небольшом городе, и они даже ездя на друг друга пересекаются, они знают, что этот спит с ней и этот спит с ней, то есть как бы, и вот они друг друга просто ненавидели.
0: Кошмар какой. Слушай, сейчас-то все хорошо?
1: Нет, сейчас все отлично. Я с этим парнем, с которым познакомилась, я, в принципе, с ним живу. У нас и ребенок появился, то есть, как бы, и все замечательно.
0: О, зато будет о чем вспомнить в старости.
1: Да.
0: Шикарная история. Спасибо тебе огромное.
1: Приятно. Я очень тебя обожаю. То есть, как бы, мы из Приморского края. И Владивосток за тебя. Я там... У нас есть лавочка, новое радио. Нам там есть. И прям вот мы все за тебя.
0: Спасибо огромное, очень приятно. Я Владивосток тоже очень люблю. Ну что, здоровья и мужика богатого тебе пожелаю напоследок. Мы все анонимно, не буду...
1: Он есть.
0: Богатый?
1: Спасибо,
0: богатый. Вы икру ложками едите, да, большими?
1: Достаточно. Да. Ну мы ее не едим, она нам не нравится.
0: В смысле? Алло, подруга, подожди. В смысле не нравится красная икра?
1: Красная икра невкусная, не горбуша, не кита, не горбуша, в принципе.
0: Хорошо, а что из морепродуктов вам нравится, владивостокцы?
1: Пятачки.
0: Ой, все, прекрати, а то я сейчас не смогу в эфир выходить. Все, спасибо огромное, шикарная история, спасибо, я обожаю такие истории. Хорошего дня, хорошего вечера всему Дальнему Востоку. Вот, вы видели? Вы слышали? Вот такое вот бывает. Почему служебный роман – это стрём? Мессенджер Нового Радио. Можете даже позвонить 8495-232-1632. Я также выслушаю твою историю. Да всей страной выслушаем. Ты что, у меня сейчас мурахи по всей коже пошли.

0: Так, почему служебный роман – это стрём? Служебный роман отвлекает от работы, никакой собранности, ответственности и так далее. Если работа менее ответственная и люди свободные, без отношений, то почему бы и нет? Вы знаете, да, почему служебный роман – это стрём? Продолжаю обсуждать этот вопрос. Можете позвонить, рассказать о неудачном опыте служебного романа, если что, 8495-232-1632. Но меня больше, знаете, что удивило? Что в этом самом опросе, в последнем, который я читал несколько минут назад, женщины, да, они не против служебного романа, но если только мужчина будет выше нее по статусу. Чувствуете, да, вот это вот все? Да, ой, у меня есть... Ой, звонки повалили. А ну, давайте. 8495-23... Неудачные служебные романы. Алло, привет. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здравствуй.
1: Привет.
0: Не будем знакомиться, я не буду спрашивать твое имени. Расскажи про свой неудачный роман служебный.
1: У меня, значит, была такая история. Я работала в компании, и моя подружка влюбилась в парня, который был женат. Она очень сильно переживала, плакала. Я решила ее успокоить. Говорю, ничего страшного. Я сейчас тоже познакомилась с каким-нибудь парнем, который у нас работает. Он тоже будет женат, я тоже буду страдать. Ну, в итоге мы ткнули на первого попавшегося парня в столовой. Высокий, все как я люблю. Посмотрели, вроде ничегошно. Я с ним познакомилась. Ну, в общем, мы 3 года в браке, у нас сыну 1.5 года.
0: Зашибись. А он холостой был или...
1: Он был холостой, да.
0: А, холостой был. Ну, хотя...
1: Ну, это был просто спор. Вот просто на первого попавшего ткнули парня.
0: Ну, хорошо. Это у тебя... У тебя счастливый такой моментик. А подруга-то твоя что? Или ты про нее забыла, как встретила мужика?
1: Нет, не забыла. Она в итоге потом тоже познакомилась, но уже не на работе.
0: А, уже не на...
1: Но она, так сказать, подтолкнула меня к тому, чтобы я познакомилась с парнем.
0: Угу. Угу. Ну, совет да любовь вам хочется пожелать. Ребенок уже есть, да,
1: спасибо.
0: У вас?
1: Да, 1.5 года сына.
0: Счастливые бабы звонят мне. Так приятно, так приятно. Совет да любовь, спасибо огромное за историю.
1: Я ему сразу рассказала потом, когда мы уже начали встречаться, я ему сказала, говорю, ты бы спором. Говорю, вот просто вот мы
0: решили. А вот, кстати, да, вот как он отреагировал на то, что вот его просто проспорили, поспорили на него?
1: Он обалдел, сказал, ну, спасибо подруге, что она поспорила, так сказать, и вот вывела меня на это.
0: Офигеть.
1: Мы сначала начали просто дружить.
0: Угу.
1: Вот, а потом дружба переросла во что-то более серьезное, и вот вылилось в это вот.
0: Додружились до постели, это называется.
1: Ну, да, до брака, я бы сказала.
0: Хорошего дня, спасибо огромное за историю, скоро продолжим.
2: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Кастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Банк ВТБ. АО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао.ообанк.ру. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Новое радио. Новое на новом. Мэри Гу. Настоящее.

0: Не мига довольна, суперхит на новом. Почему служебные романы — это стрём? Наш мессенджер и ваши комментарии. Ребят, если у вас получился служебный роман, вы счастливы, пожалуйста, не пишите, не рассказывайте об этом. Сегодня обсуждаем тему, когда, ну, не получилось. Вот душещипательная история, вот буквально с Дальнего Востока, несколько минут назад услышали, прям хочется в свою историю. Знаете, я некоторые эфиры, некоторые общения с вами специально после эфира вырезаю эти моменты из эфира и себе в избранное добавляю, чтобы переслушивать, ну, просто потому что, ну, это офигеть, как круто. История. Я рядовой менеджер, женат, двое детей. И нравилась одна девушка на работе, она холостая, без детей. Заходил всегда к ним в кабинет, шутил, заигрывал. Как-то собрались на корпоратив, она ко мне подсела, и все как-то закрутилось, завертелось, и на целый год были мысли даже уйти из семьи. Но пришлось выбирать между семьей и любовницей. В итоге я уволился с работы, чтобы просто немного отвыкнуть от человека. Уехал в другой город ото всех, прожил там полгода и все равно вернулся к жене. Итог, никуда не надо смотреть, любите своих жен, не смотрите на других, там нет ничего нового. Слушай, но оно того стоило, чтобы увольняться с любимой работы, уезжать куда-то в другой город. Стоило того, чтобы жена твоя мучилась, пока ты там терзаешься. Ну, я не знаю на самом деле. Я на месте жены бы просто подал на развод. Пока ты там, знаете, если человека колбасит, вы лучше отойдите, потому что если вы вот дотронетесь до него, колбасит насчет вас вот эти, знаете, шарики, которые маятничные вот эти вот. Вот. 5 лет уже вместе, одна сфера, зрители друг друга знали, но познакомились. Друзья, чтобы через меня пробить себе преференции. В итоге 5 лет вместе, женаты, с друзьями не дружим. Он был женат больше 20 лет, я тоже, у всех плохие отношения были, нашли друг друга. Ну, дай бог совет, да любовь вам. Давайте я звонки буду, телефоны уже в следующем часе принимать, время, потому что цигель-цигель, алилю. Если у тебя не сложился служебный роман, 8-495-232-16-32, уже в следующем часе.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. 82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе.

0: гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Почему служебный роман это стрём? Если будет что-то интересное из комментариев в нашем мессенджере Новое радио, welcome, пожалуйста, пишите. Я обязательно прочитаю минут через 20. А пока все это время в эфире приветственный нон-стоп. Супер хитов, супер новинок без рекламы. Всего прочего, наслаждайся. Ну и оставляй истории свои интересные. Да.

Это «Моно», «Дороже золота», суперхит на новом. Почему «Служебный роман» — это стрём? Последнюю порцию сообщений, наверное, прочитаю, потому что тут 40 минут до конца моего эфира осталось, а столько всего хочется рассказать. Наш мессенджер, очень много сообщений, вообще не стрём. Девушка пишет: очень даже окрыляет идти на работу. Единственная зависть кобр коллег не даст иметь такой бонус на работе. Ну, я не знаю, на самом деле. Мы пока обсуждали эту тему, я почему-то, у меня в голове закрутилась фраза, слово «рогоносец», потому что в основном служебный роман-то кто у нас делают? Женатые замужние люди, да? А вы никогда не задумывались, почему именно рога, когда мужчине или женщине изменяют, почему именно рогано? Ни копыта там, ни хвосты, я не знаю, ни шерсть всякая там, а именно рога. Я сейчас поинтересовался в интернете обо всем об этом, и вот что, вариантов на самом деле много, почему именно рога, наставить рога, но мне понравился вот этот вариант. Почему именно наставить рога? Вы не знали об этом, серьезно говорю, не знали. Выражение «наставить рога» и определение обманутого супруга как рогоносца существует во многих европейских языках уже несколько столетий. Точного единого первоисточника не выделяют, однако есть несколько основных исторических и фольклорных гипотез. И самое понравившееся мне гласит... Историческая версия отсылает к Византии 12 века и императору Андронику I. Монарх отличался любовной страстью к чужим женам, а чтобы обманутые мужья из высшего общества не бунтовали, внимание, он предоставлял им исключительное право охотиться в своих личных императорских угодьях. На воротах или фасадах домов таких фаворитов вывешивали оленьи рога как знак особого статуса и привилегии. В народе же быстро подметили связь между появлением рогов на доме и измятой постелью хозяйки. Живите теперь с этим.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре.
10: Мужской гель для душа Кьюмен 640 мл или мужской шампунь Кьюмен Чистота и Свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
11: Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире. Новости из Австралии подоспел давно, оттуда ничего не было. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. Ты представляешь, это что-то из разряда фантастики. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В одном там городе автомобилистам, показавшим ноль на алкотестере, выдают ваучер на $20. В сентябре таким способом планируют наградить 100 водителей. Но я тут сразу посчитал за тебя, что на $20 в наше время можно купить 21 литр бензина 95-го. Неплохо, так я считаю.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: DJ Smash, волна, суперхит Вихрянова, так как на новом радио четверг это препятница. Соответственно, и недельные итоги музыкального чарта «Высшая лига» подводятся именно сегодня. Уже через 10 минут Роман Емельянов и ведущие выходного шоу Макс Астахов огласят двадцатку лучших треков недели нашего эфира исключительно по вашим голосам. Так что ближайшие полтора часа в эфире будет жара-жаришка. Не только лучшие треки, но также скандальчики, интрижечки, расследованица и все прочее. Будет жарко. Я распрощаюсь с тобой до завтра. Доброго вечера всем. Вадим Данилин. Обнял, приподнял.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна». Свое, родное, свежее.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке 911? 581-911. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевидно.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66. Новое радио.

0: Высшая лига, новое радио, лучшие песни и ведущие, Астахов и Емельянов и, конечно же, самые лучшие интересующиеся событиями в современном музле слушатели нового радио.
1: А у нас, кстати, интересное начало, потому что претендент на попадание в высшую лигу все-таки ворвался в наш чарт и начинает свой путь по классике с 20-го места. Это я говорю про артиста Звонкова, у него есть трек «Красота». И красота, на самом деле, это очень субъективное понятие. Вот мы сегодня утром с Артемом Райтрауном обсуждали татуировки.
0: В случае Артема Райтрауна красота вообще очень субъективное понятие.
1: Да, обсуждали с ним татуировки. Вот у меня, например, не одной, а у него тьма тьмущая. И оказывается, у Звонкова похожая ситуация, потому что он даже перестал их считать. Просто два отдельных больших рисунка на его теле.
0: Интересно, а вот эти люди, которые обожают... знаешь, у меня вообще был тренер по фитнесу в свое время. Он сказал, что если ты сделал одну татуировку на ноге, допустим, а вторую на плече, ты не успокоишься, пока они не соединятся. Mm-hmm. А у меня возникла сразу сейчас идея, а интересно, люди, которые, вот знаешь, любят татухи, и представляешь, у них место заканчивается. Это же стресс, это шок. Они могут, например, специально пополнить, набрать вес, чтобы, знаешь, чтобы кожи было побольше, чтобы было можно нататуировать еще, еще и еще.
1: Мне кажется, что можно пойти проще, свести какую-то часть.
0: Да ты что, с ума сошел? Это же все любимки, они с ними разговаривают. Звонкий, красота. 20.

0: Высшая лига. Новинки шумную толпою по хит-параде еще кочует. И вот еще одна премьера в нашем шоу. И, конечно, надо сказать о тех, кто его покинул. Его покинули «Моя Мишель» на «Малиновой луне» и Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Кто же оказался среди счастливейших людей в двадцатке самых лучших? Это Клава Кока и Джонни. Ты знаешь, Макс, у меня есть в Испании друзья, знакомые, и мы созванивались буквально сегодня поутру, и подруга поделилась тем фактом, что была на концерте Джонни. Он приезжал туда, давал какое-то выступление. Да, в Испании.
1: Круто.
0: Да, и говорит, все хорошо, парень хороший, такой интеллигентный, видно, добрый, там все. Звук, говорит, такой отвратительный, такой омерзительный. Я понимаю, что, скорее всего, организаторы сэкономили, да, потому что, сам понимаешь, технический райдер — это одна из главных затрат.
1: Да.
0: Но мне кажется, что, артист тоже должен за этим следить. Менеджмент артиста за этим должен следить. Если мы говорим про такого артиста, как Джонни, тем более, там, Джонни, Лирик, это те артисты, от которых на концертах мы именно и ждем качества, качественного звучания. А вот так вот просто, типа, приехал, бабла срубил, как-то не комильфо. Я понимаю, что иногда на организаторов повлиять невозможно. И ты приезжаешь, и перед фактом, есть такие, знаешь, которые: я не буду выступать, пока вы там это не поставите, и, типа, извините, по вине организаторов мы отменяем концерт. Есть артисты ответственные, говорят: чего делать, зритель заплатил, я должен прийти и для него спеть. Но каким-то образом это, конечно, контролировать надо, потому что очень часто я встречаюсь с этой проблемой. Но между тем не помешало это ему вместе с Клавой Кокой оказаться с песней «Журавли» в нашем чарте.

0: Удивительная ситуация в нашем хит-параде происходит прямо сейчас. Трек Шаде, который еще недавно гремел отовсюду.
1: Рушится просто, как лавина вниз несется.
0: Целых 5 позиций он теряет на этой неделе и занимает 18 место. Ну, мне кажется, что люди немножко подустали от вот этого нейросетевого звука и ждут какого-то откровения.
1: Да, это хайповая вещь, когда она сначала взлетает, но быстро, ну, знаешь, кто сейчас Бобратов вспомнит вообще? Оказалось, вот это просто на века. Мне кажется, нифига. Вот такие вещи, они сиюсекундные. Все-таки человеческое творчество, душевное, вот эта молекула, которая зашита внутри, она имеет шанс жить дольше.
0: Поэтому ждем ваших откровений, уважаемые артисты. А сейчас Шаде.
2: 18-е.

0: Высшая лига.
1: Сейчас будет тест на возраст. Макс, а из какого фильма, цитата, «украл, выпил в тюрьму»? «Украл, выпил в тюрьму».
2: Я младше этого фильма, получается. Я не знаю.
1: Не знаю? Ты не знаешь фильм «Джентльмены удачи»?
2: Вау, фильм знаю, фразу не вспомнил.
1: Но это крылатое. Мне кажется, что жизнь многих артистов, можно было бы немножко перефразировать этот слоган. «Спел, заработал в рехаб». «Спел, заработал в рехаб».
2: Есть такое.
1: Вот артист, который сейчас появится, он как раз из таких, и он сам понимает, что вот он регулярно пропускает какое-то количество лет, и из-за этого теряет зрителей, которые были совсем маленькими, когда он стал популярным, которые обрели в нем какого-то идола, идеала, а потом он исчез куда-то, и они переключились на других. Он говорит, жалею, что некоторых ребят я упустил в силу того, что я не появлялся. Кто-то уже вырос, кто-то успел выйти замуж и родить детей. Вроде казалось, что девочки маленькие, а потом смотришь, а они уже довольно взрослые семейные девицы. Поэтому безумно благодарен тем, кто прошел со мной эту паузу. Большая благодарность каждому, говорит Тима, понимаешь, который уже имеет право в свои-то годы сказать... Вы выросли на моих песнях. Тимы белорусских. Мысли.
0: 17-е место.

0: Высшая лига.
1: А дальше у нас трио, которое уже целых две недели тусуется в нашем чарте. Halfame, Айова и Dolls с песней Love You. Мне нравится на самом деле, что иногда вот публичные конфликты и поддержки периодически решаются миром и классной совместкой. Вот так вот Айова однажды поддержала Halfame, потом к ним присоединился Dolls и родилась та самая песня Love You. А еще в последнее время различные музыкальные СМИ намекают, что у Halfame может быть совместка с Моной.
2: А, ну, кстати, может быть, мне так кажется, что ей не хватает какого-то такого залетающего простецкого попсового хита, в чем Halfame вроде бы уже руку как бы поднабила, потому что великолепная певица, все вот... Вот есть такие артисты, которые говорят, великолепный артист, а песен, ну, очень мало. И мне кажется, что может что-то получиться прикольное. Что, будем ждать?
0: 16 место.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу. Воду выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
11: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Мари Краймбрери, которые сейчас, судя по всему, по соцсетям и новостям путешествуют по Китаю со своим парнем, он же ее муж с Давой, и, видимо, они колесят на автомобиле, потому что он выложил фотку, причем все обратили внимание, что так, ну, она вообще без макияжа, как бы. Моя бы жена, если бы я сделал какую-то такую фотографию с неудачным, это, хотя вроде выглядит нормально, я думаю, в конце концов, действительно, почему бы и нет. Я ребятам завидую, я в Китае только пролетом был в аэропорту один раз, но скоро, между прочим, планирую Китай посетить более конструктивно, да. А вообще, Мари Краймбрери недавно призналась, что считает мужа почти идеальным, отметив разве что вот забывчивость в мелочах у него есть. Хорошие ребята, приятно за ними наблюдать, и уже прошло какое-то время, вроде бы как бы они друг друга поддерживают, вместе любят. Совет да любовь, Мари Краймбрери, давай не ждать.
1: 15-е на

0: Высшая лига.
1: Я вот на самом деле даже и не знаю, как у Вани Дмитриенко случаются все эти совместки. Вот на 14 месте они расположились с треком «Отражение». Там Мальбек, там Сюзанна. До этого он радовал нас совместкой с Салуки. До этого еще был Яникс. И я такой: вау. Но зато я знаю, как случилась коллаборация с Аней Пересильд. Вот написал он ей пару лет назад, когда стрельнул этот знаменитый сериал «Слово пацана». Давай сделаем совместную фотосессию. Аня подумала, что это какой-то бред, и немножечко отшила Ваню. Ваня сдался, через менеджеров стал потихонечку пробивать различные способы узнать ее номер телефона и предложил снять видос на такую же тему. Аня его тоже отшила. Но когда он с распростертым сердцем сказал: у меня снипет, я вижу там только тебя. Если там не будет тебя, то я буду снимать его один. Сердце девушки растаяло, она согласилась.
2: То есть вот так вот теперь подкатывают к девушкам.
1: Получается, что так.
2: У меня снипет, если тебя там не будет, то это... О, да, тогда давай встречаться, Ваня. Нормально вообще, молодежь.
1: Отражение, слушай.
0: 14 место.

0: Высшая лига.
1: Ой, вообще, сниппеты. Вообще, где эта эпоха цветов, рыцарских подвигов, ухаживаний, стихов, да. А дальше у нас группа «Добро», и у меня заготовлено на наш хит-парад аж несколько новостей из жизни общепита. Там, оказывается, была какая-то офигенная судебная история, и она, по-моему, даже продолжается между группой «Добро» и кафе «Добро» в Питере.
2: Вау.
1: Представляешь, да, оказалось, была такая кафешка, и причем там написание тоже по латинице, да, там апостроф «бро», и ребята подали в суд, что, типа, это наш бренд, наш лого, типа, уберите, переименуйте обратно кафе. Те, первая инстанция вроде бы сказала, давайте переименовывать, те начали переименовывать, но начали подавать апелляцию и говорят, что вообще-то все было наоборот, что к нам ребята зашли как-то в кафешку пожрать, увидели этот логотип, попросили его себе в пользование, говорят, подарите нам, мы тоже будем это использовать. Они говорят, да пожалуйста, все. А теперь типа их засудили.
2: Вау.
1: Ты понимаешь, да? Но где правда, неизвестно, потому что они могли придумать эту историю для суда. Короче, продолжается это пока тема, а я, ну, не знаю, конечно, какой моральный, физический коммерческий ущерб могло бы там ребятам из группы «Добро» нанести присутствие кафе, я не знаю, там, кафешки в Питере где-то на Полтавской улице. Ну, такое тоже смешно. Но, с другой стороны, знаешь, это судебная практика. Чтобы другим неповадно было. Факты. Свой бренд надо, да, защищать. Посмотрим, чем дело кончится. Добром ли? Море, привет! 13.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На мост.

0: музыкалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: здравствуйте, мы продолжаем. Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и здесь же 12 место. Песня настоящая, Мэри Гу, плюс две строчки у нее на этой неделе. И мне нравятся вообще социальные сети Маши. Она всегда там открыта, и вот что у нее есть в голове, она всегда не брезгует поделиться.
1: Это хорошо, когда у человека есть что-то в голове, потому что большинство блогеров, понимаешь, они делятся всем, что в голове, а в голове-то ничего.
0: Согласен, есть такое. Так вот, последнее, что написала Маша. Итак, только что выяснилось, что в тексте песни невозможно использовать словосочетание «я сам с собой». Потому что это звучит буквально как «я сам с собой».
1: Я сам, я типа бой из самсы такой, да?
0: Типа того.
1: Это вообще типа такого супергероя, знаешь, есть человек-паук, а есть человек-самса.
0: А вот и комиксы подъехали. Да, еще нововведение у Маши в жизни, она вот корешку себе бахнула, ну, осень в целом. Пора меняться, почему, собственно, нет, я
1: посмотрел. А ты считаешь, что обострение просто у человека?
0: Может быть и такое. Как бы, мне кажется, без причины на такую смену внешности не решаются.
2: 12-е.

0: Высшая лига.
1: Дорогие друзья, уже больше полугода я вам талдычу. Кто хочет принять участие в музыкастинге, присылайте ваши заявки. Потом будет поздно, потом будете локти себе кусать, если дотянетесь, конечно. И вот оно, наступило, уже поздно. Закончился прием заявок, товарищи. И уже совсем скоро, 5 октября, стартует наша музыкальная бойня, в которой сойдутся, самые лучшие по итогам нашего отбора. А победитель получит огромное количество плюшек, которые нужны любому начинающему музыканту. Каждый день с 5 октября у нас будут прямейшие эфиры, выступления участников, которые можно будет не только слушать и смотреть, звездное жюри. И, конечно же, мы вас будем тоже призывать голосовать, принимать участие в выборе победителя. Так что все горячее становится. Воздух, музыкастинг близится. Я надеюсь, что, кстати, Кирилл Лирик, который на 11-й строчке нашего хит-парада, придет и пожурит с нами, потому что когда он приходит в наши всякие музыкальные истории, это всегда интересно, потому что он супер-пупер профессионал. Аутентичные. Плюс 4 строки, между прочим.

0: Высшая лига.
1: Золотая середина нашего хит-парада. Это 10-е место. Беарвульф с треком «Феникс». Во-первых, я очень сильно удивился, когда зашел к ней в социальные сети, какая она на самом деле машина. Сфоткалась она в зеркало. Машина в плане спортивная.
2: А там прессуха, да?
1: А там просто банки невероятные.
2: Да,
1: у Леры.
2: Да, и зацени.
1: Просто.
2: О,
1: не у каждого парня такая
2: ничего
1: история
2: себе,
1: есть.
2: Грудная клетка широкая какая.
1: Девчонка держит
2: штангу
1: себя.
2: Штангу уронит, ничего, нормально все. Отлетит штанга просто. Потолок.
1: Да, кстати, это распространенная проблема в зале. Меня пару раз допридавило. А еще я не знаю, почему в последнее время у всех такая любовь к Владивостоку. Вот премьера трудоемкой работы случилась недавно у Валерии. Она выпустила клип на песню «Владивосток». А еще из такого интересного, вот я видел, что артист Луан сделал турне из Москвы до Владивостока. 7 дней он ехал в поезде вместе со своей музыкальной командой и за эти 7 дней записал альбом.
2: О, кстати, крутая вещь. Вот так едешь, колеса настукивают бит. Это, кстати, надо взять на вооружение. Беарвульф, «Феникс».

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82. Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,1% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
4: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического 28-00-14 наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс

0: знаменитых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Высшая лига, новое радио, Астах Емельянов. И мы движемся все выше и выше и выше по ступеням нашего хит-парада. Здесь нас поджидают Севиль, Артик и Асти, Бриллиант. Я помню, мы отмечали, что неожиданно стали разносить эти имена, выделять было. Севиль из состава Артик и Асти. Что думаешь? Я Артику, конечно, позвонил.
1: Опа.
0: Да, задал вопрос. Говорю, можешь мне сказать по чесноку, я никому не скажу. Как бы. Вот как ты думаешь, что, собираешься выводить со временем Севиль из группы, брать новую солистку? И он мне, знаешь, ответил. Вот, а я не могу сказать, я же ему сказал, что я никому не, я сказал, что я никому не скажу. Севиль, Артик и Асти, Бриллиант.
2: Девятое место.

0: Высшая лига.
1: Все выше и выше мы поднимаемся по нашему чарту. 8 место, группа «Градусы», их трек «На ресницах». Вот недавно я заметил, что группа «Градусы» подрезала такую вдохновительную историю у Сергея Лазарева. Он отмечает там каждые 10 лет, 7 лет, когда
2: вышла
1: та песня.
2: Я это говорил неделю назад, я слушал хит-парад ваш с Эви. Конечно,
1: это
2: да, ты это рассказывал уже, да.
1: Но есть еще одна информация, которую я не рассказывал. Я, например, удивился, потому что я не знал, что участники группы «Градусы» — это не только солисты, у них есть свое творчество. Вот, например, один из них, Руслан Тагеев, да, он еще и диджей Бакс.
2: Да, диджей Бакс. А этот Пашок.
1: Да,
2: диджей... они же расставались, ты не знаешь?
1: Это я знаю, но они же сошлись.
2: Они сошлись, да, но свои какие-то альтрэго просто музыкальные оставили, потому что каждому прикольно как-то там еще реализовываться.
1: Так и круто, что это продолжает существовать, несмотря на то, что они расходились, снова сошлись.
2: Да.
0: Восьмое место.

0: Когда звучит следующая песня в хит-параде нового радио, хочется вспомнить, как мы все профукали лето. Да. Джонни, Федук, лето. Макс, как ты его? Что ты пропустил? Вот скажи, ты на море был?
1: Был.
0: Ты успел насладиться, отдохнуть по чесноку?
1: Да нет, вы сказали, я вспомнил. Я бы еще, конечно, еще месяца три просто кайфовал на пляже.
0: Да, у каждого свое лето в памяти остается. Вот у Федука знаешь, как он вспоминает свое лето детства? Ну-ка. Он говорит, у меня такое детство прошло в Пекине. Он жил в Пекине, представляешь, с 5 до 8 лет. Да, да, вот на территории посольства. Это был огромный закрытый район за забором, где все друг друга знали. И когда становилось тепло, мы всей толпой играли в капитошки. Капитошки. Покупали маленькие шарики, набирали в них воду из фонтанчика и устраивали настоящие бои. Человек по 30-50 с каждой стороны. Все мокрые, все орут, все бегают. Вот оно, какое наше лето. Была такая песня, но это другая.
2: Седьмое место.

0: Высшая лига.
1: Шестая строчка у нас следующая. Там у нас Акмаль и, конечно, его классическая любовная, потому что Акмаль, на самом деле, тот еще романтик. На этой неделе дела у него чуть похуже, потому что минус две строчки. Ну, все зависит от наших слушателей. Возможно, он снова вернется в топы. А вообще, этот молодой человек недавно рассказал коллегам-журналистам, вот что противоположности притягиваются. Это мы, конечно же, знали и без него, но он рассказал на примере его жены. Вот мы супер разные. Вкус в одежде у нас разный. Отношение к современной музыке тоже разный. Акмаль признает, что в таком молодом возрасте он все равно внутренний дед. А вот его жена Саша, она прям кайфует от всех фрешманов. И вот сейчас вся эта музыка перекочевала к ним домой. Саша слушает, Акмаль страдает.
2: Ну да, зато по музыке Акмаля, которая тоже очень популярна, видно, что он слушает нормальных, хороших артистов. И пусть даже взрослых, но там ничему плохому не научит.
0: Шестое место.

0: Высшая лига.
1: Обещал я вам новости общепита сегодня. Всем известно, что Баста, кроме того, что он музыкант, он еще и бизнесмен. У него куча направлений, и есть мясные рестораны. И вот в Москве такой прикрыли. Какие-то санитарные нормы, нарушения нашли, да. И и прям прикрыли на 90 дней. Не просто так, на 90 дней, да. Но как бы предполагают, что за эти 90 дней должны быть все недосчеты и недочеты, они должны быть устранены, и тогда ресторан снова откроется. Я так думаю, что это действительно такая рядовая проблема. Кто-то там на месте какой-нибудь там повар плюнул куда-нибудь случайно. Ну вот, или таракан пробежал. Ну, с кем не бывает, скажем так. Я думаю, что Баста все как бы наладит. Тем более, вроде бы, как бы у него сеть только расширяется. Я слышал, в Омске что-то открылось, что-то где-то еще-то. То есть, вообще, ресторанный бизнес считается одним из самых рискованных. И сегодня особенно, потому что сегодня рестораны испытывают не самые простые времена. У этого, видишь, вроде получается. Ну, дай бог ему. Баст, моя Мишель, если я буду танцевать.
0: Пятое место.

0: Высшая лига.
1: Я, кстати, не знаю, планирует ли какой-то ресторанчик открывать Айова, но вот ее тречок «Мы сольный», между прочим, уже находится на 4-м месте. И вот благодаря этой исполнительнице, мне кажется, многие узнают в этом мире что-то новое. Из последнего, что она писала, она путешествует сейчас по Китаю, кстати.
2: Тоже по Китаю, чего-то все в Китай как бы. Китай и рестораны. Другой темы у нас сегодня
1: Китай, нет. Китай, Япония, вот все у Айовы вот сейчас в таком порядке. Она рассказывает следующее, что у китайцев есть площадь, на которую приходят женщины с фотографиями своих сыновей и внуков, информацией об их доходах и полным резюме. Они раскладывают все это на земле и ждут невест.
2: Да, кстати, я видел подобный сюжет как-то, да, действительно, такая еще история есть. Видишь, там большая проблема, что в Китае, что в Японии. Из-за того, что в какой-то определенный момент начали регулировать рождаемость, запретили там больше одного ребенка, вообще надо было на детей решение получать, и начался спад рождаемости. И они увидели в этом проблему, потому что Китай вдруг понял, блин, из-за того, что нас так много, они, по сути, свою экономику вывели на такой уровень. И сейчас они как бы отруливают назад, а люди уже не хотят. Они говорят, что, по одному можно, а не по 10. И они так, смотри, сколько места свободного в квартире появилось. И они разучились знакомиться, что в Японии, что в Китае с этим огромная проблема. И поэтому там есть какие-то сумасшедшие места, бары, куда ты приходишь и говоришь, ну, тут, может быть, ты познакомишься. Сам вот так вот просто на улице подойти, невозможная фигня. Айова, мы.
0: 4-е место.

0: Высшая лига. Юля Зиверт опережает Басту не только в нашем хит-параде, находится на третьем месте. Она опередила его в рейтинге самых популярных артистов. Представляешь?
1: Вау.
0: Да, стала самой популярной артисткой в России по версии музыкального индекса Bandlink. Да, раньше, с 2025 года, аж таким лидером был Баста. Ну, тут, во-первых, какой-то ремейк у нее удачный вышел на трек Децла. И вообще у нее активность очень большая в соцсетях. И все считают, что вот это все вместе совокупно дало такой замечательный результат. Ну, кстати, надо сказать, что Юля действительно вдруг, неожиданно, каким-то, знаешь, очень тихим сапом стала, ну, фактически number one там. Ну, понятное дело, что про нескольких артисток мы так можем сказать. Я могу сказать, что номер один в России это и Севиль, и номер один это там солистка моей Мишели, и Полина Гагарина, несомненно. То есть, но вот сейчас вот они стоят на пьедестале, и Юля как-то вот так вот, как рабочая лошадка, туда доскакала и держится на этом месте. В хит-параде, правда, пока на третьем. Ну, нельзя же все время лидировать. 19 недель уже все-таки с нами песня «Газ».
2: Треть.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос» Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
14: Новое

0: Влада Фукерас.
1: Это Саня Эстэ.
2: Это Сергей Лазарев.
3: Всем привет, меня зовут Ёлка.
4: Всем привет, с вами Джонни.
5: Новое радио. Присоединяйся погромче.
0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, мы уже добрались до самой вершины, ну практически. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и здесь, конечно, Гаязов Бразерс с песней «Санта-Лючия», которая в последнее время, ну, раздает, из каждого утюга
6: я слышу
0: ее.
6: Плюс удивительно, знаешь, когда в первый раз слышишь любую новую песню Гаязов Бразерс, тебя немножко тошнит, тебе кажется, ну как это, блин, можно, ну что это за... А потом ты привыкаешь, и без... они как-то под кожу к тебе забирают. Собираются эти братаны. И ты говоришь, и знаешь, вот у нас на худсовете, ну что, все, я говорю, давайте ставить, все равно, блин, нормально будет. И смотрите, нормально же.
0: Нормально делай, нормально будет. Тем более, вот коллеги с Муз-ТВ определили, в каком музыкальном стиле все-таки поют Гаязов Бразерс. Вот если вы не знали, рассказываю. Музыкальный стиль.
6: Цыганский трэш-рок.
0: Тип того. Гаязов. А зачем? Мне кажется, это идеальное описание. Давайте оставим так и слушаем. Санта-Лючия.
5: Второе.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины нашего хит-парада. На первом месте находятся замечательные артисты. Кстати, одного из этих артистов, точнее говоря, артистку чуть-чуть обидел на одном из шоу недавно, уже неоднократно упоминаемый нами сегодня, Ваня Дмитриенко.
1: Ну-ка.
0: Да, он Полину Гагарину назвал бабушкой.
1: Вау!
0: Понимаешь, да, внучок такой нашелся. Она, конечно, обидела. Ну, а знаешь, как обиделась? Она сказала, извиняйся, сволочь, там он, конечно, извинился. Он принес извинения, понимаешь, принес. Ну, как бы осадочек, конечно, остался, ложечки нашлись. Но я думаю, что если бы Ваня Дмитриенко объявлял сейчас лидеров нашего хит-парада, он бы взял строчку из старинной советской песни «Бабушка рядышком с дедушкой». Mm-hmm. Была такая песня замечательная. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Хэппи-энд».

0: Ну вот и все, дорогие друзья. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на первой строчке. Всего лишь один шаг им понадобился на этой неделе благодаря вашей поддержке для того, чтобы получить золотые медали, как Саша Зверев на US Open. Я не знаю, болели вы за него, не болели. Я болел, и вообще там был очень прикольный момент. Ты смотрел вообще US Open?
1: Да, финал? Что он не понял, что победил.
0: Он не понял, что победил. Он, чувак, розыгрыш уже все, финальный, все. Ты чемпион. А он такой, он был настолько в себе сосредоточен на игре, что он готовился к следующей подаче. И в какой-то момент вот эта радость была. Я, конечно, за него безумно счастлив, потому что он долго шел к этой победе, и для него это очень шикарный, хороший результат. Ну, а что касается там нашего Хачанова, который тоже был в шаге от финала, ну, Карен, еще все будет зашибись обязательно. Я знаю Карена, он очень работоспособный, талантливый теннисист. Ну, все, я все. Че про теннис-то, мы же про музыку.
1: Да? Возможно, да, вы не поняли, что высшая лига подошла к концу, поэтому мы с вами прощаемся. Пока-пока.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
3: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
3: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
3: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
3: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
3: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
3: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком. И взращивать в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/mspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: собственно, когда все факторы говорят о том, что влюбляться не надо. Ладно, я не буду продолжать фразу. Мэри Гу, собственно, все сама сейчас скажет, допоет. Да и в целом, в токсичный четверг токсичность от меня не источается. Есть кому ее излучать. Через 10 минут Эвилент на новом радио. Убурмалдим.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Это...

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: Привет, салют, услышанного радио, Виленд, на месте Русишкин. Сегодня токсичный четверг, поэтому я особо-то и не распинаюсь. Настроение у меня сходу токсичное, я начну. Значит, месяца три назад... Да, таксисты опять, и что? Месяца три назад я проверяла свой рейтинг, потому что Калинин, по-моему, выкладывал, говорил, блин, вот у меня рейтинг упал. Я проверила, у меня 5 звезд, я думаю, боже, какая я лучшая. А я на такси езжу, ну, очень постоянно. Мне, вот чтобы пройти вот эти вот 15 минут из дома до работы, ну, мне лень. Мне сегодня лень было. И, значит, захожу я сегодня опять просто на рандоме посмотреть, какой у меня рейтинг. 4,8. Кто мне, чтобы каждая крыса мне отписалась, кто мне понизил, за что? Я оставляю чаевые, я ставлю 5 звезд. Если не хотят разговаривать, я с ним не разговариваю. Если хотят, я всегда на улыбках. Какие 4,8? Что я сделала?
1: Ну, может, потому что ты женщина?
0: И ты, а ты что, Вадим Данилин? Что за аргументы
1: вообще? Вадим Данилин мог быть за рулем.
0: Нет, я просто... Я допускаю, хорошо. У меня есть такой косяк в виде ожидания. Ну да, ожидания. Но мне кажется, они... Понимаешь, я сажусь, они мне все говорят, у вас такой двор дурацкий, тут стоять невозможно. Я вот уже, пока вас ждал, 3 минуты бесплатного ожидания, они входят в то, чтобы я успела в эти ворота. Я же не на платное ожидание выхожу, а на бесп... Да, остается 5 секунд, но я же успеваю. Успеваю.
1: Я 3 минуты допустил.
0: И он мне говорит, я вот тут уже 3 круга вокруг вашего дома сделал, а я там уже вот вообще у вас двор такой... Я-то что, я что ли проектировал этот двор? Я же строитель.
1: Такое ощущение, что ты живешь, не знаю, в Санкт-Петербурге, во дворе колодцы из 16 подворотен.
0: Нет, двор объективно говно, честно. Да? Просто okay. Невозможно. Там постоянно все вот это вот, вот друг друга ждут, все орут, все понятно. Это они еще шлагбаумги не поставили, а хотят. Непонятно зачем.
1: Слушай, а можешь со своим акцентом африканским еще раз это слово произнести?
0: А это был не африканский акцент.
1: Нет?
0: Шлагбаумги.
1: Да, да, да.
0: Короче, 4,8 за 3 месяца. Это как вообще? Я что? Я какой? Я просто... Я бечевка. Я не ликвид какой-то. Что дальше? 4,6? Я помню, вызвал такси, и ко мне приехал водитель с таким рейтингом, и я подумала, ну, я все равно с ним... Да, ужасная была поездка. Воняло, как будто он непонятно, что там перевозил. Как будто он не пользовался никогда дезодорантами.
1: А потом он тебе еще сказал, так, ну, поставьте мне тут все пятерки, вот эти вот кубки,
0: да,
1: там, эти
0: да.
1: Колесики.
0: Он
1: беседа
0: еще
1: приятная. Ну,
0: хамюга
1: а
0: лютый.
1: Очень...
0: Вообще хам... Но я думаю, ну, ладно, ну, всякое такое... 4... Это что за лотерея? Какая-то бесконечная. Что вообще происходит? Это при условии, что я вот сейчас... Да, мне было лень. Да.
1: Дорогуша, а можно вопрос такой вот прям коротенький? А тебе не насрать на это?
0: Нет!

0: Дорогуша, а можно я тебя немножечко побесю?
1: Да, то погоди, я сейчас успокою всех тех, кто тоже переживал за рейтинг. Адель прислала, у нее 4,72. Угу. Мне от этого хорошо, что мы все в одной лодке.
0: Вот мне плевать на этот рейтинг.
1: Ой, да иди ты знаешь куда,
0: да, я
1: лесом.
0: Я базарю вообще.
1: У Усишкина, знаете какой? 5, ну а кто бы сомневался? Он усы
0: 5,5
1: свои
0: вообще-то там написано.
1: Напомажет, и, конечно, его видят и думают, да, конечно, 5 звезд. Ну что, вот эти вот беседы свои интеллектуальные поди заводят с таксистами?
0: Конечно, я же трезвый всегда там езжу.
1: А я-то ж... Нет, а что...
0: А ты что, трезвый тоже, что ли, каждый раз? Да
1: что?
0: Ладно, что рассказывать ты будешь сказки. Мотаешься, молодуха, там, по центрам, по своим.
1: Какая
0: веселишься?
1: Я молодуха? Какая я молодуха?
0: Кстати, а ты знаешь, что женщина бальзаковского возраста это как раз 30?
1: Ты женщина бальзаковского возраста, понятно? Иди рот с мылом помой, не разговаривай со мной в таком тоне в четверг. Не надо этого делать. Продолжим. Я вчера, уходя из эфира, сказала, что мороженое я что, правильно, не убрала. Так это дура, я не убрала его.
0: То есть, и, да, я так
1: конечно,
0: и не было?
1: Конечно, я прихожу, оно у меня вот просто лежит, вот оно. Я, конечно, просто этот пакет молча убрала в морозилку, думаю, ну, посмотрим, что заморозится. Все мои стаканчики стали просто плоскостью вот такой, и оно уже не такое вкусное, оно уже перемороженное.
0: Ну, потому что ты глазами ешь сперва.
1: Нет, ну да, я достаю, а там просто палка вместо стаканчика вот эта вот. И я ее ем, и я прям чувствую вот снежинки морозильника.
0: А я в детстве бегал, покупал на заводе мороженого бракованные куски, потому что его там задешево отдавали.
1: Ты вот про свое несчастное детство, где ты еще 100 километров пешком до школы ходил?
0: И каждый день питался исключительно лыжной мазью, и
1: да,
0: вообще,
1: да,
0: в принципе,
1: да.
0: Так вот мы все и жили тогда.
1: А я вот,
0: в
1: может,
0: 90-е.
1: Я сейчас тоже начну. Мне вот, может быть, надо было мамонта завалить, потому что старшая дочь в семье, понимаешь, младше мне пускали, и меня на охоту отправляли. Я, может, радуюсь тому, что наконец-то в одежде
0: когда
1: можно ходить.
0: Когда говорила на охоту, мне аж прям вот в сердце страшно стало.
1: А ты бойся.
0: Хорошо.
1: И радуйся, что я реально сейчас хожу в одежде, а не в папоротнике вот этом вот, наконец-то.
0: А вот насчет этого я бы, конечно, бы и мог бы повозмущаться чуть-чуть, но не буду этого делать. Это новое радио «Эвиленд».
1: Ага.

0: такую гадость написали, жесть. Мне написали, что иногда водители ставят низкий рейтинг, плохую оценку вам, Эвелина. Вот это важно. Чтобы вас больше не возить. В смысле, что либо вы расисты, либо у вас вкуса нет. Вот выбирайте, вот вам что больше нравится. В смысле, меня не возить. Меня вообще-то очень... Ну ладно, все. Я всегда нарядная в такси, за исключением, когда на работу езжу, конечно. Всегда пахну,
1: да
0: ладно.
1: Ладно, чувак просто там, не знаю, не в настроении был, поставил тебе.
0: Сколько их было таких, если у меня рейтинг так откатился вниз? Это они все... Ладно, у меня летом было много, была обсессия, одержимость разными ароматами. И я пшикалась так, что если таксист не кашлял, я понимала, что я не доработала. А они все кашляли, они все окна открывали. Возможно, какие-то астматики меня возили и просто меня заблокировали, чтобы никогда... Ну а что? Ребят, ну мы на Вики-Сики деньги потратили, чтобы она дома пылилась. Нет, чтобы все задохнулись.
1: Вики-Сики?
0: Виктория Сикрет.
1: Отлично звучит.
0: Мне больше нравится Вики-Сики. Так типа чу-чу-чу. Ладно, короче, у нас сегодня четверг токсичный. Мы, помимо всего того, что будем обсуждать, делимся всем тем, что вас бесит. Ну, я как бы буду ныть два часа ближайшие. Поэтому можете писать абсолютно все. Там вот пробки, коллеги, ла-ла-ла. Но обсуждаем мы вот что. Есть ли у вашего парня или мужа подруги? И ладно, отзеркалим в другую сторону. Есть ли у вашей жены или девушки друзья? Но это другое. Это вообще, это нельзя сравнивать. Если есть, то как вот вы допустили, что они еще существуют в его окружении?
1: У меня есть прям вот супер-мега-крутой ответ на это все.
0: Внимательно.
1: Конечно же, есть огромное количество подруг, которые были со мной до свадьбы.
0: Так.
1: Вот. Но абсолютно нет времени ни с кем из них вообще общаться никак вообще. Вот просто нет времени, банально.
0: Именно времени нет.
1: Именно времени нету.
0: Успокаивай себя.
1: А так есть и есть, и все.
0: Конечно, конечно.
2: Первый отбор.

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Полный привод кажется дорогим, а если новый JQ J6 от 8700 рублей в месяц? Технологичный, комфортный, уверенный на любой дороге. JQ J6 с полным приводом. Больше возможностей без переплаты за статус. JQ J6 в Регинос. Зеленый лог 57. Телефон 54-72-82.
9: Платеж рассчитан при первоначальном взносе 80%. Сроки кредитования 72 месяца и процентные ставки 0,01% годовых при условии сдачи автомобиля по трейд-ин. Не является публичной офертой. Подробности у официального дилера JQ Regines.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Слушай.
14: Новое

0: хочется.
1: Нет, у нас опять какой-то проходной. А сегодня токсичный четверг. Вы слушаете Новое радио, Вилан, токсичный четверг. Меня, в принципе, все бесит. Ходят тут в студии, помимо нас еще четыре, ладно, три человека.
2: Не, ну обрати внимание.
1: Наташа, мы читаем. Наташа, оставайся навсегда.
2: Дорогуша, обрати внимание, вот висит лампочка, идет эфир, правильно?
1: А они ходят.
2: Все ходят.
1: А им вообще плевать.
2: А ты еще будут... после этого хочешь, вот знаешь, тебе коллеги ни во что не ставят. Ты хочешь, чтобы таксисты тебе ставили 5 баллов.
1: Да вытирайте об меня ноги все, плюйте мне в лицо, унижайте. Я буду опять, это мои мытарства. Мои предки страдали, я теперь современное страдание,
2: а
1: понимаешь?
2: А далее через окно Овертона все будут делать тебе массаж стопы
1: и... идут, машут.
2: Раздавать комплименты.
1: А я вспоминаю этот прекрасный год, когда вот все на колени вставали, ноги черным мыли. А ты вот они поясничают, посмотрите.
2: Этот прекрасный
1: год. Они уже не все, вода.
2: Наталья Михайловна, обрати внимание на головной убор на моей голове.
1: Кепку Новое радио.
2: Нравится ли тебе?
1: Нравится. Конечно, нравится.
2: Конечно, нравится.
1: А ты не думай, что мы на ласковом. Эту кепку ему человек из ВК принес. Почему у ВК есть, а у нас нет?
2: Вот, смотри, коллеги тоже возмущаются.
1: Мы сейчас бунт будем
2: нас
1: устраивать.
2: Нас будут одевать вообще в мерч
1: дальше.
2: Компании, чтобы...
1: это не все. Титов приходит, говорит, мы с тобой такие одинаковые. У меня тоже голубые джинсы и красная кофта. Только у него кофта что? Новое радио. Я в глаза такой, я думал, это только у Романа Саныча, Special Edition.
2: Не,
1: я
2: ну
1: думаю,
2: у Романа Саныча вопросы отсутствуют
1: у
2: вообще.
1: У Титульки-то откуда такая кофта? Тебя-то понятно есть. Вообще, ты понимаешь, ни во что не ставят. Я наговорила уже на заявление по собственному, по-моему.

0: Ребят, ну доболталась девчонка. Влетает с ноги, значит, Титов. Не Титулька, как я его назвала на всю страну. Наш программ-директор Александр. Значит, принес мне заявление, оно уже подписанное, между прочим. Прошу уволить меня по собственному желанию, так как я очень много лишнего наговорила на программного директора нового радио Александра Титова, назвав его при этом на всю национальную сеть Титулькой.
1: А ты, кстати, Титулька не Титулька.
0: Я это подписывать не буду.
1: А вы, уважаемый наш мессенджер, почитайте. Там знакомые-то ваши вторят.
0: Знаешь, там есть люди...
1: Со школы такой был.
0: Сейчас, я найду. Там было что-то сказано про твою способность добиваться своих целей, так сказать. Где это было?
1: Без мыла, в смысле, добиваться?
0: Да, там именно так и было. Вот, смотри. Вот. Титов, как говорится,
2: ой,
0: да.
2: Ой, Игорёвок Сорвилов, привет. Спасибо.
0: Ты не думаешь, что это комплимент был?
2: А я отвечу тебе.
1: В личку.
0: Я считаю, что это ласковое обращение к тебе было. Можно я не буду подписывать? Я не могу без работы, у меня нет работы. У меня нет дома. Что мне делать-то? Бананы продавать?
1: Нет, дорогуша, я тебе напомню, что, значит... Сегодня Вадичка Данилин целый день обсуждал истории с служебными романами. Так. В том числе он обсуждал историю с тем, что
0: Наташ,
1: девушка заводит служебный роман только в том случае, если мужик статуснее. Вот посмотри на вот эту вот грудь, которая из-под кофты теплой выглядывает с волосами.
0: Я вижу крест золотой.
1: Да, поэтому рассыпаешься в комплиментах.
0: Это ласково. Это по-доброму. Это я показываю, что я русским языком владею. Все, работаю. Слава богу. Ну что ж, друзья,
1: смотри,
0: продолжу.
1: Сейчас он закроет дверь, и я тебе напомню, как Говард Стерн называл своего босса.
3: Левотина!
4: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
17: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
18: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
22: Новое радио.

0: Ваня, токсичный четверг. Мне очень радостно, что все прониклись в мои истории про низкий рейтинг в такси. Очень много таких сообщений.
1: Да только об этом и вообще дискуссия ведется.
0: Да ты читал-то, ты что-то там, ты сидел там, рилсы смотрел. Откуда ты знаешь, какие сообщения в мессенджере? А, все, ладно, базар ноль. Потом, значит, мне сочувствуют и говорят, что я не отпустят меня продавать бананы. Это очень зря. Мне кажется, я вот... Вот знаешь, вот если смотреть, вот если бы ты продавал бананы или я, то если бы я сказала, что эти бананы очень вкусные, то мне бы точно поверили. Не знаю, с чем это может быть связано, но я выгляжу как эксперт, который шарит за вкусные бананы. Нет у меня... Я бы себе точно доверилась. Я бы купила ящик у самой себя. Но я не продаю бананы. Мы сегодня...
1: А ты их любишь вообще? Вот просто... Вот я просто бананы люблю с рождения практически, как их попробовал.
0: Откуда у тебя в твоем 1801 году были бананы?
1: Вот именно.
0: Вообще?
1: Это был большой деликатес. И мне папа из Москвы привез зеленых бананов. Да, они были зеленые, как узкий мыл. Да, да, да, да, да. В году 89-м я его там грыз, сидел и думал, это какая-то божественная снеть.
0: Я очень люблю бананы. Дело не в стереотипах, но мне кажется, что банан вообще суперфрукт. Он питательный, сытный, ты трава. А банан это вообще просто нежность. А жареный банан ел?
1: Да.
0: Реально?
1: Ну, сомнительная такая штука, но...
0: Потому что ты белый, ты не шаришь вообще.
1: Да, а пицца или с ананасами не прав... тоже, да.
0: Не-не-не, это извращение. Пицца с ананасами, вот это вот начинается, вот это вот, давайте, с ума не сходите. Потом окрошка на кефире.
1: И когда я смотрел маленький фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз», ты смотрела фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи? Что ты врешь, ты не смотрела, ты вообще не знаешь ничего. Он там в... Значит, выхлопную трубу к полицейским, которые были к нему представлены, запихнул бананы. Я думал, это же надо для какого-то там, не знаю, фильма несчастного, два вот этих вот божественных, значит, плода запихнуть.
0: А когда
1: вот
0: черный играет.
1: Ну да.
0: С водой проблемы с бананами никогда.
1: Окей. Кстати, знаешь, когда человек понимает, что он взрослый?
0: Когда?
1: Когда перестает клеить наклейку с банана себе на лоб.
0: То есть никогда.
1: Ну, да, ты типа такой, того.
0: Ты даже не миллениал, ты реально бумер.
1: Почему?
0: Ну, это шутка была в 2001 году, мне кажется.
1: А 2001 год это кто?
0: Ну, была тогда эта шутка, так уже шутили.
1: Ну и что?
0: А люди, которые родились...
1: А знаешь, как шутят бумеры? Шутка, цитата, Евгения Петросяна. Озвучить ее в эфире на 300 городов вещания.
0: Хуже не будет.
1: Ну, в принципе, по центральному каналу он ее озвучивал. Танцуй обязательно.
0: Конечно.
1: Танцую, да. Вот Евгений Ваганович, он танцует, вы представляете как. Ножкой дрыгает, ручками тоже туда-сюда. Если у вас осталась обертка от сосиски, не выбрасывайте. Ее можно заштопать и применить. Я до сих пор эту шутку не понял, кстати, на минуточку, что он имел в виду, но в зале, как всегда, хохот такой стоял, что штукатурка падала с потолка.
0: Я пойду, наверное, да? Я пойду.
1: Хорошо, вот послушай музыку хорошую.
0: Я пойду.
1: Музыка Чернавский, да, ремейк на Аллу Пугачеву.

0: Диксиленд на новом радио. Блин, как же хочется Кеви на ручке. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте swobodatravel.ru.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

problem.

0: Радио Эвиленд. Меня зовут Тевис. Вы, как всегда, мистер Усишкин. Сегодня токсичный четверг, поэтому я особо не распыляюсь. Вот это вот счастье. Не изображаю себя. Мы сегодня обсуждаем, есть ли у твоего мужа, парня, подружки? И есть ли у твоей жены, девушки, друзья? Что, конечно же, вообще разные вещи.
1: Противоположного пола.
0: Противоположного пола. Что, как бы, девушки умеют дружить, мужчины нет. Поэтому вы пишите, что вы об этом думаете. Меня попросили дать некий комментарий про новость. Я тоже сама хотела эту новость рассказать, но мне радостно, что в чате дамы уже в курсе. Я, значит, открыл для себя новую соцсеть, которая, не знаю, запрещена или не запрещена. Трец. Ну, пусть будет запрещена на всякий случай. Да, если надо, запрещу сама. И, короче, там, значит, девушка делится, она встречалась с парнем, все прекрасно, и он ей предложил жить вместе. И
1: на четвертый день, ну как все делают?
0: Предоставил ей договор. В договоре он говорит, что квартиру мы оплачиваем пополам. Весь быт и готовка на ней. Если она пропускает хотя бы один день, то штраф 1500 рублей. И там ряд других пунктов. Но есть нюанс, это его квартира. И она ему говорит: ты что, инфузория туфелька? У тебя что, вообще IQ минус 100? Он такой: любая нормальная баба согласится на это, потому что квартира в центре. Ну а ты живи там непонятно где. Я тебе предлагаю адекватные условия. Это взрослые люди так поступают в современном мире. Это какой-то пробник мужчины. Я не могу даже назвать его мальчиком, потому что у мальчиков мозгов побольше. Они хотя бы могут красиво воздух тебе в уши вот так
1: выгонять.
0: А я
1: тебе сейчас расскажу про мужчин, про настоящих.
0: Новость. Давай.
1: Настоящий мужчина вот в новом сезоне проекта «Ждули» теперь будет, значит, принимать участие. И теперь «Ждуля» стал мужского рода. Ждуль.
0: А мне нравится, что ты откатил от одной темы к другой теме.
1: Конечно, потому что мне непонятно, как девушка может встречаться с таким, с такой особью,
0: так
1: а потом удивляться,
0: да,
1: понимаешь?
0: Так не было предпосылок.
1: Это знаешь, там из серии, он ее там лупит целыми днями, а потом после свадьбы, не знаю, творит какую-то полнейшую дичь.
0: Нет,
1: он исправится!
0: Ты перегибаешь, это вообще не о том. Встречались, все было нормально. Он ей предложил жить вместе, но был один нюанс, который он расписал в договор. Она поэтому и поделилась и сказала: посмотрите, какой лох.
1: Расписал
0: цветочный.
1: Договор, 48 пунктов.
0: Прикинь.
1: Ну, а до этого она...
0: А вот до таких... этого не было такого.
1: Не было, не
0: потому
1: был.
0: Скрывался
1: что они, под личиной,
0: что...
1: да?
0: Не перебивай меня!
1: Вот тебе нежнятинки немножко.
0: Себе ее подставь!
1: Куда?
0: Куда надо подставь! Невозможно! И микрофон мне не...

0: Заходила начальница, напшикали меня Луи-Виттоном.
1: Теперь богатством пахнешь.
0: Я вот, мне кажется, что богатство и роскошь пахнут именно так.
1: А вот знаешь, вот это вот такое скверное понимание, что вот ты заходишь в магазин, где все какое-то дорогое, а ты ценников не видишь, прикинул, и все вот как по тебе сидит
0: буквально.
1: Это
0: самое отвратительное. Вообще, да. Худшее, что могло с тобой случиться, это хороший вкус и отсутствие денег. Меня это вообще раздражает.
1: Идеальная комбо.
0: Голову ломать, что придумывать, выкручивать.
1: Что, дорогое всем идет. Вот давай я тебе...
0: Не всем. Есть люди, у которых, вот особенно, у нас даже вот некоторые вот артисты, да, вот любят, у них очень много денег на любые шматья. И вот они брендами облепятся, и выглядит это, ну, как пережеванная жвачка дважды.
1: А может быть, это специально так вот, чтобы
0: нет,
1: вот прям
0: второсортное...
1: вызывать узнавание.
0: Нет. Масти. Как будто, знаешь, кто-то вот за завтраком вот так вот переживал, и потом как птицы друг другу в рот передарили, выплюнули, и кто-то...
1: Токсичный четверг, имена сестра, без
0: нет,
1: проблем.
0: Нет, еще придут на эфир, мне придется вот это вот...
1: Делать вид, что, господи, друзья мои прекрасные.
0: Ты что, я что, лицемерка, по-твоему?
1: Вот именно. Никогда в жизни. Кстати, в этом плане нам очень повезло с работой. Можно им в лицо сказать.
0: Ну, это правда.
1: Короче, ребятушки, тут история такая. На твои ароматы очень хорошо ложится следующая новость, которая из аккаунта нашего босса Радио Ромашка. Бельгийский депутат провел ночь в туалете парламента из-за сломанного замка. Замок сломался, и он, собственно, в кабиночке остался ночевать. Вот, освободить его получилось только утром, после чего парламентарий попал в больницу из-за кислородного голодания, так как вентиляция в кабинке на ночь выключается.
0: Я считаю, что он не по праву занимает свое место, потому что явно сообразительность у нас страдает. Мы что, не могли ногой выбить дверь?
1: Ну, это даже не сообразительность, это как бы отсутствие силы.
0: Мозга.
1: А может быть, чересчур деликатный, да.
0: Должен срабатывать инстинкт самосохранения и выживания. Я не думаю, что там в кабинках титановые двери стоят. Там стоит, я просто представляю какой-нибудь вот этот вот туалет где-нибудь в Сызрани, вот этот вот по дороге в эту самую Сызрань.
1: Подожди, ты делай уточнение. Образца 92-го года.
0: Ну да, да, дырка в полу и вот эта вот хлюпенькая дверца, если есть. Да. Чего он там выбить-то не мог? Он боялся, наверное. Думал, нет, меня спасут.
1: Знаешь, в бытность руководителя ночного клуба я двери вот эти выламывал нередко, потому что тебе в 6 утра нужно закрываться, а дверь в толчок закрыта. И ты такой, опаньки, и ты боишься. Сейчас я выбью эту дверь, а что там увижу? Ну, ничего страшного не видел.
0: Ну, конечно.
1: Человек просто кемарит чаще всего, да, и все.
0: Что ж плохого-то может быть? 6 утра в клубе.

0: ты же знаешь, кто поет в оригинале эту песню?
1: Конечно.
0: Все. Но имена я не буду спрашивать, чтобы тебя не ставить в неловкое положение.
1: Не надо меня
0: ставить. И не выглядеть занудой, вонючим, вообще отстойным. Поэтому я воспользуюсь положением, ребятушки. Это Evil End, новое радио. А воспользуюсь положением, пока руководство двигается от студии к автомобилю и нас не слышит. Помнишь, я на Дэйсе рассказывал о том, что мужика в Таиланде осудили за коитус с карпом?
1: Да, было.
0: Так вот, появилось видео.
1: Койтуса?
0: Да, вот.
1: А ты знаешь, что за распространение таких материалов присесть можно?
0: Я не распространяю.
1: Ну, дай посмотрю.
0: Сейчас, вот у меня закрылся, блин, этот мессенджер несчастный. А я вот только после этого его хочу теперь запретить. Почему он закрылся сам? Сейчас, я открою.
1: Давай,
0: говори
1: давай.
0: Пока.
1: Значит, тут написал Александр. Чё-то Эви перебарщивает в последнее время. Усишкин сил тебе. Александр.
0: Спасибо.
1: Вы что это
0: вот,
1: тут?
0: Вот, нашел. Вот, смотри. Вот где борщ
1: а
0: настоящий.
1: А там есть звук? Да.
0: Может быть и есть, но ты его не включи. Смотри, не вздумай. А то иногда залетали ненужные какие-то аудиофрагменты в микрофон, и это все очень невежливо получалось.
1: Это очень странно.
0: То есть,
1: значит,
0: подожди,
1: друзья, я вам
0: когда
1: буду озвучивать.
0: Это...
1: Мужчина без одежды перешагивает в какой-то, ну, некий водоем, да, имитированный пруд, берет в руки рыбу, рыба сопротивляется. Он лежит.
0: То есть необоюдный, да, скорее всего?
1: Лежит, облокотившись, демонстрируя миру, чем наградила природа. Хотя тут сейчас особо-то ничем не наградили.
0: Так все награды.
1: И я... У меня психолога отменил на эту неделю, но надо написать ей, что мне надо. Ну, во-первых, почему ты вообще... Решил это посмотреть. Во-вторых, зачем
0: я
1: ты мне это показал?
0: Я это не смотрел.
1: В-третьих, зачем
0: но ты посмотрела,
1: нет.
0: А я нет. И теперь во сне вот что будет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66. Жду!

0: еще хотела сказать, забыла вообще.
1: Что, видео с Карпом тебя потрясло немножечко, и теперь уже
0: давай не
1: развидишь.
0: Будем это, не будем больше это вспоминать.
1: Хорошо.
0: Не хочу. Значит, мне сегодня попалась подборка, чем можно заменить iPhone новый. На что потратить эти бабки?
1: А там в зависимости от
0: комплектации
1: нового
0: средний, iPhone. Возьмем вот...
1: Средний это 300 тысяч?
0: Да, за 300 тысяч.
1: Ну, такой себе,
0: вот
1: да.
0: Можно, например, 12 лет безлимитно ездить под карте тройка за эти бабки. Можно 1993 штуки мороженых купить в ГУМе.
1: Угу.
0: А забыть их, убрать в морозилку, чтобы оно растаяло все.
1: Квадратный метр жилья где-нибудь в Ленобласти можно взять. А
0: или можно купить Сызрань.
1: Так, ты на Сызрань не наезжай давай. Классный город вообще, очень симпатичный. Да, малые города, они...
0: Нужно. А сколько вот из Москвы до Сызрани ехать?
1: Ну, недолго, ночку поспишь, и ты на месте.
0: А, нет, подожди, у меня брат ездил, он сказал, на поезде часов 7.
1: Ну, ночку поспишь, и ты на месте.
0: Жесть, это еще и так далеко. Ну...
1: Насколько далеко?
0: Ну, до Ярославля можно доехать за 3 часа.
1: Окей.
0: Сейчас новый поезд запустили, кстати, я еще не ездил на нем. Двухэтажный, какой-то суперпонтовый, модный, и там билеты можно купить за 400 рублей. Якобы. Возможно, есть люди, которые покупают за 400, я не видела, но они намного ниже, чем на «Ласточку». Все равно, почти в 2 раза дешевле. Продолжим, значит, вот этот ненужный информацию. Ну, ребят, мне же нужно что-то рассказывать вам полезное, помимо того, что исполняют эти пробники мужчин, да, к нормальным мужчинам это не относится. Кстати, вот мне вот предъявляют, что я хейчу мужиков. Это же такая ложь, я мужчин обожаю.
1: А вот... Я мужчинок хейчу, да, давай?
0: Мужчинок не хейчу, просто недоумеваю. А вот эти пробники, которые решили, что если писюн у нас чуть длиннее, чем надо, ну, то есть он...
1: А надо это как?
0: Ну, чуть длиннее, чем у женщины, скажем так. А у некоторых реально чуть длиннее. Ладно, мы не сейчас... Я сейчас наговорю не только на заявление по собственному, которое у меня уже вот тут вот лежит с подписью от программного директора. Я на отмену наговорю. Ну, а что я поделаю?
2: На новом. Камбулат и Минаева.

0: Я поняла, что вообще-то были сегодня сообщения. Реально были сообщения, но мы даже не этот. Там все отвлечены на все на свете.
1: Да, все отвлечены на тему таксистов. Стоит любую вообще тему эфира запустить. Но если ты в нее немножечко инъекцию движухи такси сделаешь, произведешь,
0: ну,
1: то
0: а что поделать?
1: А, что поделать? Вот это называется... Вообще, мне кажется, вот сейчас не очень комфортно работать в такси. Представляешь, тебе надо заправиться, например. А у тебя же отдельные заправки для тебя как бы не существуют. Ты стоишь в очереди со всеми. Я на Дысь стоял в очереди, ну, недолго.
0: Подожди, я тебя перебью, прости. Ты уже дважды за сегодняшний эфир сказал слово «на Дысь».
1: Да, Вича, тогда скажу.
0: Ну, хотя бы. Ну,
1: окей,
0: «на Дысь».
1: Надо разнообразие.
0: Меня первый раз оно смутило. Сейчас я уже не сдержалась. Я понимаю, что оно теперь к нам...
1: Ну, в общем, на Медне мы, значит, стояли в очереди. Так вот, передо мной стоял Гелендваген ООО.
0: ООО.
1: Новейший, да. И он вот прям красавчик. Все вот 15 минут, что очередь была, не рыпался никуда.
0: Возможно, занят был.
1: Ну, рылся, да, глядел?
0: Ну, да.
1: Скорее всего.
0: Я вообще, мне недавно полся рилс про то, как пара в пробке вот на заправку, они просто включили себе сериал и смотрели его. Ролл заказали и ели.
1: А есть район Куркидо. Ну, в Химках, значит, в той стороне.
0: Как, и... прости?
1: Я могу ошибаться с ударением. И, значит, люди живут в этих многоэтажных домах, а там еще и в каждом доме, в машине, в каждой квартире, вот прям припарковаться там невозможно. А выехать тоже сложно. И как делали мои знакомые? Значит, мужик спускается, садится в тачку, в это время жена делает бутерброды, делает кофе, вот это вот все она успевает сделать, спускается, садится к нему, и они завтракать только начинают. И вот только вот минут 35 они выезжают.
0: Ребят,
1: из своего блока.
0: Вы все тратите бабки не на то и делаете себе голову. Попробуйте на вкус две свои ноги, ну, не буквально. Надеюсь, что мои
1: прапрадеды слушают. Там нет метро, видишь, нюансики.
0: А что, у нас автобусы тоже уже?
1: Автобусы там тоже в пробках стоят.
0: У автобуса своя полоса отдельная.
1: Это когда их больше одной.
0: У автобуса... Ходите, сидите дома. Чего вообще? Сидите дома, никуда не ходите.
1: То есть надо айтишником тогда быть. Сидеть дома, ничего не делать и зарабатывать, ну, примерно...
0: Ой, слушай, с деньгами любой дурак может жить. Попробуйте без денег.
1: Это тебе к Лебедеву. Он на 30 тысяч говорит, можно
0: ты
1: в месяц.
0: Ты давай на Дысь этот, на Дысь не.
1: Че?
0: Ну, песню в смысле поставь.
1: А у Джонни концерт 9 миллионов стоит. Вот и...

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
1: 18+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Новое радио.

0: нравится видеть сообщение о том, что токсичный четверг состоял. Еще бы. Я говорю, Усишкин распыляет. Он в течение недели может что-то как-то вот так пробросить. И поэтому в четверг он ангел. А я коплю. Я коплю всю неделю, считая выходные, чтобы в четверг вот это все вылить. Вот все то, что мне попадается на глаза. Все те, кто меня выбешивают. Все вот эти тупицы. Я вот это все выплескиваю. И все.
1: Я спокоен, как и гастрольный тур группы «Ария». Озвучить тебе?
0: Озвучь, пожалуйста.
1: 8 октября – Зеленоград. 10 октября – Тула. 1 ноября – Лос-Анджелес. 3 ноября – Сан-Франциско. 5 ноября – Сиэтл. Далее – Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Серпухов, Чехов, Дмитров, Пушкино, Воскресенск, Электросталь, Раменское, Егорьевск.
0: Мне очень нравится переход от Майами,
1: да, к Серпухову. Да, и от станции Электроульги Угли к Нэшвилл Фестивал. Красавчики, а?
0: Тут Серега пишет, ты, главное, петь не начинай. Ну-ка, скажи мне песню какую-нибудь, я ему спою.
1: Трой Сиван, конечно же.
0: Нет.
1: I feel the rush.
0: Ну, это твоя песня.
1: Это моя, я танцую под нее всегда.
0: Нет, мне нужна какая-то просто, какая-нибудь песня рандомная.
1: Матушка Земля.
0: Хочу испортить ему настроение. Матушка Земля, белая березонька, для тебя святая Русь, для других занудь.

0: прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Хочу озвучить претензию к коллегам, но они ее, наверное, не услышат. Там у меня собрались, понимаешь ли, половина отдела всякого разного и смотрят «Сумерки» на огромном экране через колонки. Совсем с ума посходили. Тут суперхиты и суперновинки, вкуснейшие, они в телеке пялятся. Сумасшедшие.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться?
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я слушаю.
3: Вижу по глазам.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
15: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба «Нового Радио» в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама. Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Где суперхиты? У нас в чарте.
11: Стильно.
10: Где суперновинки? У нас в чарте.
11: Занятно.
10: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
11: И немного тревожно.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Чудненько.
10: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
11: Ничего не понятно, но очень интересно.
10: Так кто сегодня в чарте?
11: Терминатор.
10: Узнаешь в пятницу в 17:00.
11: Попробуйте, вдруг прокатит.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Поехали.
10: 16+. Новое радио.

когда думаешь, что группе Coldplay уже 26 лет, ровесники века, ну или 25, около того, начинаешь размышлять на тему ретро. Ведь, по сути, ретро считаются композиции, достигшие 25 лет. А когда ты начинаешь их слушать, композиции 25-летней давности, то как будто бы и нафталином не назовешь, да? Хотя ретро и нафталин — это абсолютно разные понятия. Вот, но не буду одно другое за уши притягивать и сову на глобус натягивать. Ну вот группа Тату, ну какой же это ретро, елки-палки. В любом случае, Тату в обозримой перспективе не услышим, но другие суперхиты и суперновинки в обязательном порядке. Это новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Леди и джентльмены, если в сегодняшней суете у вас не было времени подумать о собственных мечтаниях, то сейчас я напомнил, что надо этому минутку-другую уделить. О планах подумаем завтра, когда уже на работу пойдем.

0: Ocean. Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений. На

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00. Категория 16+.

божечки, как же я люблю эту песню. Новое радио Нелли Фуртадо напоминает о том, что все заканчивается. Но чтобы не закончилось раньше времени, предлагаю прислушаться к следующей информации. Значит, канал Hi AI Media. Слушаем внимательно. Итак, ребятушки, не доверяйте ответам искусственного интеллекта о том, съедобный гриб или несъедобный. Опа! Ты наверняка не проверял. Но, тем не менее, сейчас я тебя расшифрую в сезон, так сказать. Чтобы проверить, как хорошо нейросети распознают грибы по фотографиям, польский исследователь прогнал больше 1000 снимков через 20 моделей яички. Лучшая нейросеть от Google угадывала гриб с первого раза лишь в 65% случаев. То есть каждый третий гриб оказывался неугаданным. Более того, он мог оказаться смертельно опасным. Вот, но дело даже не в проценте. Некоторые ошибки были реально вот прям тотальные и фатальные. Ядовитый паутинник, например. Бледную поганку он принимал за сыроежку. Вот, ну а паутинник, соответственно, лисичкой. Будешь знать, как выглядит. Это все вообще не шутки ни разу. Наговорки я не уверен, а модели, конечно же, тоже выдают, но кто же их дочитывает? Автор подчеркивает, что опытный миколог не станет определять гриб по одной фотографии. И не стоит считать себя умнее только потому, что так сказал чат-бот. То есть, знаешь, вот прилететь куда-нибудь в другую страну из-за того, что тебе сказали, что виза не нужна, и пусть тебя развернут на таможне, это еще ладно. А вот грибы, это куда серьезнее. Hi AI Media. Любопытно, правда?

0: Магнитогорске полночь. Новое радио.
1: Как всегда, концентрат бесконечный. И, ребятушки, есть еще симпатичные напоминания. В перспективе у нас долгожданные дни недели, а бабье лето еще как будто бы, да, прям везде с нами.

это все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Вот, ну, это симпатичным обещает быть, почему бы и нет. Четверга на пятницу. Феникс, Маршмеллоу и Португал Де Мэн на новом радио. Что касается Португал Де Мэн, это ребята с Аляски, представь себе. А Маршмеллоу — это огромная зефирина. И ведь встретились, и ведь такой трек классный сделали. Молодцы. Вот, касаемо, кстати, классных треков. Скоро у нас с тобой на глазах, ну да, на глазах, да и в первую очередь для ушей, будет создаваться что-то очень интересное.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на

0: силы. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

новом радио. Кстати, ее имя переводится как «Я люблю», «Я хочу», «Я нуждаюсь», а не «Двойная губа», как некоторые умники говорят. Дуа Слипас. Классная девушка, замуж вышла в этом году, все у нее прекрасно и замечательно, денег немерено и огромную часть в благотворительность направляет. Такая вот она. Благоразумная, или как бы правильно сказать, ответственная, что ли. Ну да ладно, ладно, ладно. Не будем сейчас о каких-то высоких материях. На расслабоне продолжаем приятный вечер четверга. Завтра в это же время будет все куда активнее. Новое радио. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, ушел из скатертью.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Один плюс.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
1: Новое радио.

каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового.

0: 10%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новые на новом. Привет, друзья! На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.